недрах мой, отпусти меня домой. Я у нетрах твоих в улиц час губляю. Город мой, ворог мой, кольки дён хвилин годов, ты уваги на мой голос не звертай.

Откати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, али тут уже я куда ес.

0: вегетация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Somebody tell me, what is the soul?

0: Саранске. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Александр Лукашенко думає про профілакторії для телят. Причому думає настільки часто, що забувається на інші свої любимі теми – корупцію, безгосподарчість, білоруську Теслу і нафтові недри.
2: Але чому усе інше йде на другий план? Розбираємося з економічною оглядальницею, головною редакторкою видання «План Б» Ольгой Лойко.
3: Дешевые профилактории для телят – это важно. Раньше были просто, сейчас интерес его еще более сузился.
1: Ну, вот расскажи, коли ласка, что это вертание до вытоков? Вот чему эта тема так его усхвалявала?
3: Слушай, ну, во-первых, это его давняя история, когда Александр Григорьевич в стрессовых для себя ситуациях ехал слушать рапс вот в поля к тому, что он любит, понимает, знает, ценит вот все эти вот разговоры про вымочки, про всякое интересное, про гнилаш, сенаж. Это вот на нервной почве, мне кажется, у него немножко обостряется, да. Но обещание поднять сельское хозяйство было одной из самых исполнимых, как, видимо, ему самому казалось. Все-таки, с учетом того, что он все-таки директор совхоза, а не абы кто, ну, наверняка тянет. Ну и, слушай, проблемы-то, в общем-то, довольно вопиющие, да, вот эта история с падежом скота, которому ну никак не климатит, ну никак, да. Мы и так, и эдак уже посадили всех, кого могли, спойлер, могли не очень много, потому что если всех сажать, то непонятно, кто в лавке останется и будет, собственно, сельское хозяйство нам подымать. Вот, поэтому сейчас, да, задача телятники прекратить падеж скота, и телятники должны быть достаточно дешевые, да. Почему надо взять, как он сказал, там, с опушки какие-то деревья и из них построить каркас, а не сделать металлический каркас, чтобы там процентов на 20 сократить цену строительства, которую хозяйство само заплатило. Ну, почему человек мне должен рассказывать, какая у меня должна быть плитка в ванной, стоит ли мне на ней экономить, да? Я говорю, слушай, а я не хочу там на 20% чаще перестраивать и менять там опоры эти. Я хочу сделать и забыть не на 20 лет, а на 50 лет. Ну, горизонта в 50 лет у него, очевидно, нет, поэтому получается, что ну, вот покажите мне рекордно удешевленную телятник. Знаешь, он мог бы стать вторым Хрущевым, если бы занимался тем же самым в жилищном строительстве. Да? Мы бы сейчас переизобрели Хрущевку.
1: Да? Лукашенковки были бы.
3: Абсолютно. Ну, вот 2,50 Хрущев решил, что достаточно. Сам он росту был невысокого, вот ему, видимо, ок. Да? Ну, вот так примерно сейчас с телятниками. Вот. Я даже не знаю, это спасибо ему за то, что он не за жилищное строительство все-таки взялся с таким пристальным интересом. Вот, поэтому, ну, поэтому будем пытаться, да.
1: А увогуле, чем теперь можно похвалиться сельская господарка? Ну, апроч телятников.
3: Слушай, ну, на самом деле похвалиться можно же чем угодно, да. Математически, вот в прошлом году был небывалый урожай, да. Ну, мы уже все посмеялись, что после того, как в небывалый урожай записали и бобовые, и крестоцветные, в смысле рапс, которые вообще капуста, на самом деле в зерновые он никогда не просился. Вот, но у нас там 11 миллионов тонн, включая рапс, ну, не всегда это помещается в заголовок, поэтому это звучит просто как 11 миллионов тонн, да. Ну, вот мой коллега Андрей Маховский, мне кажется, уже все сказал про сельское хозяйство, он делал выпуск, где про 30 лет сельское хозяйство, ему сейчас ответили наши пропагандисты огромной передачей о том, как он не прав, а, ну, смешно, что там на графике это то же самое, что, собственно, он и показал, да, ну, вот, к примеру, там, урожайность зерновых Лукашенко все пытался значит, поднять до 45-47 центнеров с гектара. Вот только сейчас это получилось после 20 лет попыток. Ну, а в Литве это получилось чуть раньше и без всякого пафоса, к примеру, да. Ну, и аргументы, ну, так у них же субсидии Евросоюза, но пересчет субсидий российских и субсидий на сельское хозяйство, вложенных за все последние 30 лет, показывает, что да, и там были субсидии, но в Литве они были использованы гораздо эффективнее. Да, вот. Ну, понятно, что, допустим, рентабельность никак не может сравняться с рентабельностью фермерских хозяйств, которых тоже больше не становится. Вот. С поголовьем скота, ну, немножко разобрались, но падение было очень большим. Все-таки, когда Лукашенко пришел к власти, был несколько иной уклад жизни. Понятно, что тут нельзя только на него все списать, но действительно в каждой деревенской семье была корова, а то и две.
1: Так, сейчас этого не могу.
3: Ничего этого нет. Да. Ну, в общем, знаешь, на самом деле ведь главное, что показывает это даже не удои и не... Падеж, хотя падеж тоже, да, это желание людей жить и работать там, вот, а с этим все сложнее, дело не в оттоке. Понятно, что сельское хозяйство интенсифицируется, что цифровые технологии туда приходят, людей объективно надо меньше, да, вот мощный трактор пришел, вот в субботу прекрасно Лукашенко там космическими технологиями в тракторостроении занимался, действительно очень симпатичный трактор, как там он тут же сказал, ну, это космос, конечно, если вы там не облажаетесь с качеством. Ну, вообще с этого надо начинать, да, то есть он все-таки подозревает, что могут, вот, ну, и трактор, правда, еще на самом деле это опытный образец, а от опытного образца только официально это 2 года где-то займет до выхода в серию, и непонятно, пойдет, не пойдет, ну, в общем, опытный есть опытный, да, об этом можно поговорить, но сказать, что вот мы сейчас уже сделали, мы вторые в мире по, наш трактор второй по мощности в мире, ну, как бы это не серийное производство, да, блоху подковать можно, а серийное производство – это несколько иное. Вот. Поэтому насколько люди хотят жить на Земле, насколько они хотят там работать, насколько там благополучная ситуация, насколько они могут защитить свои права, свои интересы. Да? Ну, я про восстание рольников слышу постоянно по белорусскому телевидению, да, просто потому что здесь, в Польше, допустим, они свои права могут отстаивать в любой удобный момент, им стараются идти навстречу, это прям серьезный такой политический фактор внутренний, да. Ну, а в Беларуси, ну, мы сами понимаем, что можно высказать, что можно выразить, и как, и куда донести, да, ну, никак.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з эканамічнай аглядальніцай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра любімыя тэмы Лукашэнкі і пра невырашальныя праблемы беларускіх уладаў.
1: Ну, ось, глядзі, тэма таксама звязаная і з вёскай. Гэта тэма, якая 20 гадоў ўжо гучыць. Гэта тое, што Лукашэнка ўвесь гэты час кажа, што трэба спыніцца і больш не застройваць Мінск, так? Пры гэтым ён сам выдае дазволы на тое, каб цэнтр забудоўваўся і забудоўваўся, так? І адна з ягоных, як бы, мэтаў таго, каб Мінск спыніць, ужо забудоўваць, гэта тое, каб людзі ўсё ж не выязджалі з рэгіёнаў, сядзелі на вёсках, так, і развівалі вёскі. І атрымліваецца што? Што адзін спосаб пакідаць людзей у сельскай мясцовасці, гэта, ну, як бы, пазбаўляць іх выбару. Ну, типа, мы вам не будзем даваць больш магчымасць будавацца, напрыклад, там у гарадах. То бок нейкае прыгоннае права атрымліваецца.
3: Ну, фактически некоторое закрепощение, да, идет. Действительно, Минск не резиновый, действительно, давайте прекратим в нем строить все, кроме специально отобранных застройщиков. И версия о том, что не просто так эти застройщики, к примеру, могут раздавать дешевые кредиты, более дешевые, чем льготные кредиты, которые дают белорусские банки, да, ну, в общем, это подталкивает на мысль, собственно, откуда эти деньги, да, чьи деньги осваиваются, и почему под эту застройку выдаются до сих пор такие замечательные, прекрасные места. Ну, в смысле, минчане, конечно, наверное, благодарны, да? Вот. Ну, потому что современное жилье в Минске строят примерно 1,5 компании. Ну, ладно, 2,5, да? Современное жилье в других городах тоже строится очень и очень точечно, да? Ну, как бы найдите где-нибудь за пределами МКАДа не панельку, а что-то достаточно бюджетное и монолитное.
1: Ну, так, вот эти приклады, которые мы тут бачим в Варшаве, правда? Это все оседли, сучасные, они, ну, вельми так...
3: Слушай, можно в любой город, только даже в 10-тысячные приехать, и там будет современный ЖК с очень хорошей обихоженной территорией, с отличными детскими площадками, с воркаутом, со всеми делами, да. То есть, в общем-то, жилье в столице – это действительно роскошь, это такая необязательная штука, вполне можно найти в пределах 40-50 километрах, а если уж в пределах 120 километрах, то, в общем, вполне... Но качество жизни, уровень отделки будет абсолютно такой же, без всяких оговорок и так далее. Ну и опять, слушай, мы же понимаем, что если молодой врач идет работать, к примеру, в Минск и в Рассоны, зарплата его будет отличаться, и возможности будут отличаться, очевидно, в пользу Минска. Если молодой врач идет работать в Варшаву или в Слупск, ну, в Слупске он получит больше. Это логично, и это выбор достаточно многих людей, что, ну, там, надо семье создавать стартовый капитал, мы готовы отработать несколько лет, чтобы заработать. Вот. То есть вопрос перераспределения людей по стране решается самым таким эффективным и примитивным способом – деньгами. Да? Ну, мы хотим жить в Варшаве, если мы можем себе это позволить, мы живем. Если нет, мы можем прекрасно заработать за пределами, и это отличный стимул, это здоровый стимул. Потому что, ну, распределение, закрепление на, там, на 2, на 5 лет, на 10 лет – это, ну, я не понимаю, это путь в никуда, это путь к рабскому труду, неэффективность его доказана давным-давно, да? Вот. Эти жалобы студентов на то, что там послали не туда, куда хочу, все равно буду перераспределяться или
1: платить, держать,
3: косить, ну, по-всякому, да, у кого хватает. Ну, в любом случае, это не здоровый стимул. Хорошо, не будет он косить, не будет платить, даже не уйдет декретный отпуск эта девочка, она честно отработает, ну, просто абы как эти 2 года просто отсидит, отбудет, там, от звонка до звонка, ну, потому что она хотела другого, да. Ну, человек должен что-то хотеть и вкладываться в это хотение, а когда фактически тебе, ну, тебе твою амбицию просто потолок ей ставят, ну, это как-то не очень на самом деле. Опять, в короткой перспективе, возможно, это получится, да, вот закрепим мы там надежно за ногу к батарее, да, но это же не то закрепление, которое мы хотим. Ну, или потом это там девочка, мальчик скажут от безысходности, ну, куда мы еще поедем, а тут уже хоть как-то, а там уже и дали что-то. Слушай, ну, в этом нет стимула, в этом нет огня, в этом нет искры Божьего гнева, да, ну, дети должны быть амбициозными, да, они должны ставить задачи, решать, они должны хотеть, а здесь максимум, что можно хотеть, и я прям вижу, сейчас много видосов выкладываются с распределений, да, вот это вот, а зато я уже начальник ФАПа сразу.
1: Головный ветеринар колгаса.
3: Да, да. Ну, а учиться, а расти, а чувствовать, что тебе, если что, помогут, подскажут. Ну, как бы, если задача стать начальником, ну, возможно, это неплохой карьерный такой заход, да.
1: Але просто, а там же одразу и новые проблемы, как бы, наваливаются на молодого специалиста, вот как про этого ветеринара колгаса,
3: да,
1: так?
3: Да,
1: что,
3: да,
1: как бы, он один, самому навод треба вывозить телят тех самых несчастных у некие ямы за вёску и самому ж их там ховать и так далее.
3: Ну, и твоя главная амбиция уже не сесть.
1: Угу.
3: Прямо на входе, да? То есть ты еще ничего не сделала, тебе уже надо куда-то девать этот скот, и, в общем, ты уже кандидат на посадку, еще не успев прийти на это место. Да, ну, в общем, слушай, стимул нездоровый, поэтому имеем то, что имеем.
1: Вольга Лойка, журналистка, экономичная оглядальница, керовница выдания «План Б». Сегодня была гостей нашего живого эфира. До побачення. Оль, дякую.
3: Пока.
2: Далей у программе «Евразум».
1: У чым каштоўнасць пачобута? Тлумачым з Гурневічам.
4: Памятаць, як такой савецкай камедзіі «Пакровскі варата» Хобутов – это мелка.
2: Саміт ЕС у Ерэване з Ціханоўскай і Зялэнскім. У чым сэнс?
5: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руска не злаваць.
1: Сустрэнімся пасля навінаў спорту. Музыка.

На Еврорадио новини спорту. МЛ Витебск обыграл Минское Динамо и узначалил чемпионат Беларуси, а Барановича набрали первый балл. У центральном матче тура витебляне перемогли у Минску 3-2. Гости хутко повели 2-0, але Динамо заравняла лик после перапынку. Выник сустречи вырашился у додаденный час. МЛ Витебск вырвал перемогу и вышел на первое место. Батэ дома буйно соступил брестскому Динамо 0-3. Это уже четвертое запар поражение брысаучан. Неман волевой перемог над Белшиной 2-1 поднялся на другое место. Барановичи набрали первое очко у сезоне, сгулявши 0-0 с Днепром. С таким же ликом завершился матч Славия Витебск. Гомель и Торпедо Белас сгуляли 1-1, Минск обыграл Нафтан 4-2, а Арсенал и Іслач разошлись у нічию 2-2. Белорусский тренер Артем Радьков может узначалить кипрский клуб «Красава», який належит российскому блогеру Яугену Савину. Поводле информации крыниц, агент белорусского специалиста уже связался с керавництвом клуба и пропоновал его кандидатуру на наступный сезон. Ранее Радьков узначаливал «Арыс». Савин открыто выступил супрать войны России в Украине и праз гэта вымушен был перевести свой клуб на Кипр, где смог с нижейшей лиги пробраться у элиту. У его клубе гуляют украинские гульцы. А вот иншие инсайдеры вертают Артема Радькова на посаду головного тренера кипрского «Арыса». Керовництво клуба зацікавлено у вертанні белорусского специалиста уже этим летом. Радьков покинул команду у лютым 26-го года. После 31-го тура чемпионату Кипра «Арыс» займая опошнее 6-е место у турнирной таблицы. Головный тренер национальной сборной Беларуси Виктор Гончаренко сустрелся с молодым футболистом мадридского «Реала» белорусом Алексеем Майоровым. Для Федерации футбола Беларуси развитие молодых гульцов и подрыхтовка резерву для национальной команды застаются приоритетом. Часткой этой працы является постоянный контакт с перспективными футболистами, которые в будущем не могут представлять краину на международной арене. 14-годовый Алексей Майоров уже 2 года занимается у системы «Реала» и лишится одним из самых перспективных молодых футболистов своего поколения у Европе. Это были новини спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Ереване проходит саммит Евросоюза, куды запрошены Владимир Зеленский и Светлана Тихановская.
2: Увогуле у гэтай навіне цудоўна ўсё. Па-першае, сходка еўрапейскіх лідараў адбываецца ў сталіцы краіны, якую Расія лічыць сваёй саюзніцай.
1: Па-другое, на мерапрыемстве з гонарам прымаюць галоўнага ворага Пуціна, Уладзіміра Зялінскага.
2: Па-трэцяе, на роўных вітаюць беларускую дэмакратычную лідарку, не памятаючы пра ўсе магчымыя саюзы Арменіі з Беларуссю, ЕАЭС, АДКБ і СНД.
1: Дык чаму Нікол Пашынян настолькі асмялеў і наколькі ўвогуле важны гэты саміт для рэгіёна?
2: Пра ўсё гэтае запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
3: Ну, наконт беларускай павесткі, я не думаю, што там вельмі шырока прагучыць, хаця сёння ўжо важным ёсць хаця б утрымліваць вось гэта беларускае пытанне ў міжнародным парадку дня. Некаторыя таксама скептики кажуть, что там гэтыя поездки, одно и то, там фотографуется Светлана с гэтыми лидерами, но але тое, что про 5 годов еще ж таки белорусское пытание, хай не на первом месте, але застается у парадку дня и финансуются, скажем так, белорусские инициативы, это так само вельми важно. Что тычется вообще, ну, прогноза Лукашенко, ее неколи казал, что и Киев за 3 дни сдастся, и тому прогнозить его так себе в этом плане. И тут вот, что тычется Армении, что тычется Пашиняна. До речи, Лукашенко с ним завжди был в таких натягнутых отношениях, потому что Пашинян же на хвале, как кажуть, у Москве и у Минску, коляровой революции пришел в свой час до влады, то бок он сярод гэтых аутократов был чужим человеком. И между іншим, коли я гляджу там, что у метро звычайно ереванцы, те гости, там я у Фейсбуку бачил один мой знакомый Пашиняном у метро погутарил. Вот уявиться бы Лукашенко, те Путина не идя у метро, ну это зусим. Коли деля показухи Лукашенко бы пошел, так это было б так же комично, как у Макдональдс с тесаком пришел, там и гэты Биг Мак резал. Человек бачно, что як с пушши с нейкой пришел и ни одного разу не был там у нормальной побытовой ситуации. Так вот, вертаючися до этого саммита у Ереване, то, что прямая теперь Армения, гэты саммит, сведчанне того, что яе улады, яе кіраўніцтва и значная частка народу, гэты курс там атрымлівае падтрымку, идуть у Европу. И это показальный приклад для Беларуси. Як можно, в выпадку Украины это все скончилось войной, а у выпадку Армении, тьфу-тьфу, каб не сурочить, магчыма гэта отдаление, гэты дрейф, скажем так, пройдя мирно, потому что и у Москвы уже не тыя силы, и Армения, конечно, уличиваючи то, что у империи такие инстинкты драпежные застаются, и она поступова. Как мы памятаем, спочатку у межах АДКБ Ереван припынил свою активность и обвестил, что будет покрыще развитываться с этой организацией. И у Минск сказал Пашинян, что ни одного разу я более не полячу до Лукашенко. И покрыще, при том, что Армения, это ж завжды была вельми залежная от России краида, еще более залежная в неких там аспектах, чем Беларусь, в приватности, что тычется газу, например, что тычется финансовой допомоги, что тычется узброения и что тычется знаходжения российских военных баз. Все ж таки в Беларуси дащу и нема таких полновартостных войсковых баз российских, адрозна от Армении. И вот при такой залежности, при том, что такие моцные путы, которые связывают с Москвой, все ж таки Пашинян и ягоные поплечники пошли таким осторожным дипломатичным курсом на Европу. Бо зразумели, ну там и особливая крыуда была за то, что Москва не подтримала у этой Карабахской войне и довелось соступить Карабах Азербайджану. Але в вогуле, коли брать шире, Армения просто бачить, что с Москвой каши не звариш, что это империя, якая коллапсуя, и у этих своих сутрах она еще может нарабить более беды. Тому треба от яе отгребать, отплывать по махчимости, ну так, как надто это медведя русская,

0: Гаспадарства, пачынаем разам уваходзіць у гэты новы дзень, ва ўторак. Сёння ў нас 5 траўня, 5.05. Мяне зовут Стась Дедерка, вы слухаете Белорусская радиорация, и, как завжди, перед выпуском новинок, крыху пробежимся по сторонках истории. Сегодня Международный день аховы навакольного асяроддзя, перед усім. У 1792-м местечко Цырын атрымала герб у блакитном поле, олень золотым крыжем помеж рогами. У 1863-м за удел у паўстання был расстрелян Альберт Ласкович, уладальник маёнку Кирьяновцы у Лицким районе. У 1919-м у Вільні выйшаў першы нумар газеты «Беларускае жыццё», редактором был Францішка Ляхновіч. У 1991-м годзе Беласток наведаў папа Ян Павел II. Была заснаваная рымска-каталіцкая архідыяцэзія с центром у Беластоку. И еще можно сказать, что у 2007 году у Полоцку ля алтара монастыра была установлена серебряная усыпальница Ефросинии Полоцкой. Сёмая година у Беларуси, шостая у Польши.
1: Украина обвестила режим тишины 6 травня. Грузия начала депортацию белорусов. Третий конгресс по политзневоленных пройдет 21 травня у Вильни.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: 1532 день украинско-российской войны. Украина фиксует развитие полигону, логистики и инфраструктуры у Беларуси для махчимой координации с Россией. Однако прямой погрозы у ворвания теперь нема. По воде представника Держпогранслужбы Андрея Демченки, российских групповок, которые уявляют непосредственную небезпеку, на территории Беларуси не зафиксовано. Украинские службы протягивают мониторинг ситуации и рыхтуются до махчимых провокаций. На мяжы. Украина обвестила режим тишини у ночь с 5 на 6 травня. Про гэта заявил президент Владимир Зеленский, подкрэсліўшы, что Киев не атрымліваў официальных прапаноў об спынении боевых дзеянняў, про якія пишут российские соцсетки. Зеленский отзначил, что чалавечае жыццё важней за святкаванне любых дат, и дадаў, что Украина будет дзейнічаць люстэркава. Так само ён заклікаў российское кіраўніцтва зрабіць реальные кроки для завершения войны. Премьер-министр Словакии Роберт Фіца заявіў, что не будет присутничать на параде 9 травня в Москве и обмежуется короткой сустрэчай с Владимиром Путиным. Ранее Фіца так само отзначил, что больше не выступает супраць уступления Украины у Евразвяз. На гэтым фоне у медиа абмярковаюць магчымую змену его позиции у регионе. Правоборонца Роман Кисляк, який уже амаль 5 годов живе в Грузии, поведомляя про выпадки депортации громадян Беларуси на фоне узмацнения миграционного контроля Украине. По воде грузинских СМИ, только за первый квартал 2026 года с Грузии выслали больше за 100 замежников. Сярод их есть и белорусы.
2: Утвержденный факт задержания белоруса с целью его выдворения именно в Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальные случаи были, они были такой в серой зоне. Мы не знали людей, поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что белорусов все-таки депортируют, но куда это происходило, мы не знали. Вот случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
1: Правоборонца докладно покуль не веда, яким чином депортовали громадянина Беларуси.
2: Нет, мы не знаем. К сожалению, чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестны, мы не знаем, каким образом белорусов депортируют, куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
1: По словам правоворонцы, сярод депортованных есть белорусы, якія подавалися на статус международной обороны и утекатства у Грузии. Вядома, что пакуль ніводзін белорус с 2023 году не атрымаў такого статусу у гэтай каўказской краіне. Третий конгресс по политзневоленных у Беларуси пройдет в травне. Программа будет включать как культурные подзеи, так и социальные, рассказывает соорганизаторка ивенту, представница Офису демократичных сил Беларуси у Чехии Кристина Шиянок.
3: Первый день мы будем говорить про мастацтва солидарности и про то, как проз розные формы мастацтва транслявать эту солидарность. Другий день конгресса будет иметь формат не только панельных дискуссий, дискусій, але і дискусії фішбол, і буде більш скеровані на стратегії. Ми вилучили особно стратегії правооборонних організацій, особно політичні стратегії. Так само будемо акцентувати гэтым разом не короткотерміновую допомогу. Недавно визволеним полізняволеним, які опинулися у вимушеній міграції, як це було на попередньому конгресі, а довготерміновую допомогу.
1: Ці конгрес по політзневолених у Білорусі розпочнеться 19 травня у Познані з мероприємства про репресованую молодь і протягнеться 21 травня у Вільні. Гэтий день присвячений пам'яті Вітольда Ашурка і усім, хто застається за кратами. Больш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Шановне господарство, починаємо наш ранішній ефір. Дякую, що ви з нами. Мене звуть Стась Дедерка. Я знаходжуся у нашій студії у Білостоку, у студії «Рації». Шмат подій відбувається. Ви ведаєте про пошні поспіхи Світлани Тихановської, білоруської демократичної лідерки, на саміті Європейської політичної супольності в Арменії. Вона провела шмат зустрічей на полях, так би мовить, і ёсць пра гэта справаздачы. І сярод тых, з кім яна паразмаўляла, і прэм'ер-міністр Славакіі, згаданы ў навінах, Роберт Фіца, і кіраўніцтва Арменіі, уласна, і нават Эмануэль Макрон, так, наколькі я вось бачу ў тэлеграм-канале Ціхановскай, спадзяюся, што гэтыя сустрэчы таксама прынясуць плён. Праз 3 хвіліны сустрэнем госця «Рацыі».

0: заварила, разорай, на всех вам все пригласила.
1: Всем 27 белорусский час у Польши, 6:27 отповедно. Перед усим про мэты рекорды, зафиксованные у такую самую дату, 5 травня, тягом еще истории назиранья по Беларуси. Теплей за все было у Брагине в 2018 годе, амаль плюс 31 навод. Холоднее за все было у Докшицах у 1999 годе, минус 5,3. А больше за все упадков выпало у Волковыску в 2005 годе, 52,7 миллиметров. До речи, прогнозуюць синоптики, что сегодня будет вельми близко у Беларуси до мэты рекорду. Дают нават попереджение с жоўтым узроўнем небяспеки, бо в особных районах Беларуси цитую чакаюцца навальніцы, а в день месяцами по поўдні краіны максимальная температура паветра досягне плюс 30. Что тычыцца беларуска-польскага памежжа, то тут таких экстремумов не будзе. Плюс 22-24 тягам гэтага дня, пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж і таксама мажлівая навальніца.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускі рубель можа яшчэ больш патаннець. Асаблівасцю мінулага тыдня стала зніжэнне курсу беларускага рубля адначасова да даляра і да расійскага рубля. Аднак у траўні сітуацыя можа яшчэ больш змяніцца. На гэта паўплывае выхад аб'яднаных арабскіх эміратаў з АПЕК і АПЕК+. У выніку цэны на нафту ў свеце могуць знізіцца, а расійскі рубель пачне слабець. Гэта можа прывесці да яшчэ большага падзення беларускага рубля. Нелегальные товары на мяжи. Супрацовники Берастейской мытни спынили на дороге М1 микроавтобус Volkswagen, а у им 264 одинки розных замежных товаров, беспошлинно увезенных у Беларусь по частках под выглядом товаров для особистого корыстання. Кошт грузу, бытовой техники, будовничих инструментов, дитячих одзення и цацак перевышая 56 тысяч рублей. Гэта каля 20 тысяч доляров. Паводле информации мытников, партия этих товаров была призначена для незаконной реализации у России. Распачатый административный процесс, який предугледжвае штраф до 30 базовых величинь с магчимой конфискацией товаров. Чиновники у Беларуси будут зарабатывать больше. У соковику средний заработок у сферы державное керование склау 3836 рублей. Это сумма до вылику податков до взносов. У поравнании с лютым этот заработок повеличился больше як на 90 рублей. А еще ранее у студени соковику заработок чиновников у реальном выражении вырос на 16% год до года. Беларусь дае позиции на автомобильном рынку России. Беларусь сёлета займае третье место по поставках новых и четвертое по трыманых авто на рынок России. Паводле Аўтаньюз, доля Беларуси у импорте новых авто на российский рынок у студзені сакавіку склала 4%. Гэта істотна менш, чым у краін лідараў. Так у Китая 67,5%, у Кыргызстана 20,5%. Биткоин упершиню со студеня подорожил до 80 тысяч доляров. Кошт биткоина досягнул трехмесячного максимума. У понеделок галоўная криптовалюта выросла на 2,5%. После атаки США до Израиля на Иран у лютым цена биткоина істотно снизилась до 63 тысяч доляров. Затем стабилизовалась на узроўні каля 64 тысяч. И только теперь биткоин обновил свой рост. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 64 гроши, евро 4 злотые 26 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 83 копейки, евро 3 рубли 32 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 80 копеек. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: А когда в 4-й комбинате нас отправили туда, это 26 апреля случилось, а мы уже 20 июня там были, от 4-го комбината. И меня уже ночью приезжают забирать. Вот. Ночью приехали, а жена говорит, так муж уже там. Они как там?
1: Его не спрашивали, какое твое здоровье, что у тебя за здоровье, как у тебя за здоровье.
2: Мина.
1: Вперед.
0: Не хочешь, увольняйся, не хочешь так.
1: Вырваться оттуда, даже справки, у кого-то были справки, какие-то несостояния здоровья, то-то. А оттуда, давай на замену.
2: Вертолетчики, они падали, эти вертолеты, у сам горячее, вот, у поломя и тому подобное. Я офицер был, в настоящее время на группе.
3: Беда гора, а беда гора злучає людей, обуджає, не глядячи на то, що це і, можна сказати, так сказати, знищальна беда. Білорусів знищилося неймовідомо кількість мільйонів, знищається, може бути, щоденно, дякуючи цій навалі. І кожен год люди розуміють, що треба змагатися, значить, з цим чорнобильським Чорнобильської навали своїм протестом. Бо коли мовчати, не відстоювати свої права, то можна сканати ще дотерміново.
4: Ті мої спогади, то коли мені було 16 років, я узнав тоді, в 80-му році, що відбувся катастрофа ядерна. Я знаходився в це час недалеко від Гомеля, на річці, і пам'ятаю, як ця туча йшла чорна. Радиоактивная туча, потому что там осадки в реке выпали. Потом мы увидели множество, в Гомельском районе мы увидели множество мертвых коров. И сразу же поняли, что что-то не так. Случилась огромная трагедия, там уже потом узнали, но еще в силу своего 16-летия не до конца осознавал.
5: Я ж тех самолетов не видел, которые разбивали облако. Надо мной тушка была желтая, это я видел. Необычная тушка. Это я видел, да. Из нее пошел дождь на нас. А мы сидели раздетые, а потом уже надели майки.
6: Мой маленький ребенок, она еще тогда была в колясочке, лежала прямо на улице под этим дождем. Власти не сказали ни единого слова. Ни единого слова, буквально. А была, значит, демонстрация, шла демонстрация. И шел вот этот вот ядовитый дождь.
5: Приехал, я уже в Минск приехал, пошел на работу, а тогда уже доведался. Там мне на работе сказали, что случилась авария на Чернобыльской АЭС. Все предупреждали, что надо форточки закрыть было бы, колодцы закрыть.
7: Разумею, что была хусня такая, я разумею, что народ пострадал, никто не ведал, что там отбывалось. Думала об тем, что очень хорошо, что у нас есть интернет, и мы ведаем, что отбывается. А тогда никто не ведал. Люди шли, как мы сегодня шли на парад.
6: Ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио ничего конкретного не говорилось абсолютно. Люди просто доходили фактически своим умом до того, что все-таки случилось на нашей земле.
3: Наибольше абурально, блюзнерско, то, что у перший день Чорнобильської навали ніхто з керівників ні Білорусі, ні Білого СССР не взяв на себе батьківської мужності, християнської відказності сказати просто людям в очі. Здарилася біда. Ну що ж ти тут не поправиш? Ратуйся, як можна рятувати треба людей? Особливо молоде покоління. Треба ж було бити во всі дзвони, сказати, не виходить на демонстрації, не виходить на гулянки, на першомайські шесті, не купатися, не їсти рибу з Прип'яті в цей час.
4: І я вже, коли женився, і моєго дитинка відправляли в Італію, во Францію, на Кубу, в Германію, ну, в Австрію відправляли туди віддихати, на оздоровлення. Вот. І все це продовжалось. Були продукти дешеві, навіть якісь там чорнобильські платили гроші. Медицина була настроєна. Строились радиологические институты. Институт в Гомеле построили. Клиники построились.
8: Это был анонс, а целком репортаж Юрки Лещинского и Ольги Семашки «За что таки лёс», присвеченный 40-годию катастрофы на Чернобыльской. Слухайте сегодня на хвалях рации, а 15.10 поводле белорусского часу, а 14.10 отповедно поводле польского.
9: Белорусская радиорация. Рация.ком

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: Цена нафты марки Brent перевысила $114 за баррель. Светлана Тихановская приняла удел у саммите Европейской политической супольности. Швеция начала принимать заявы на короткотерминовые визы для белорусов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Иран нанес ракетные удары по Объединенным Арабским Эмиратам. Выпущено 4 крылатые ракеты, из которых 3 были перехоплены, а 1 упала в море. Так само, по водле Reuters, Иран атаковал судно в Ормузском проливе. Зафиксованный выбух и пожар на полднево-корейском корабле и удары по еще 2 суднах. На этом фоне цена нафты марки Brent перевысила $114 за баррель. Кошт российской нафты так само переболел $94. Это максимум с 2014 года, что поводле улады в Российской Федерации уже принесла каля 200 миллиардов додатковых доходов. Рост цен связывать с рызыками перебоев поставок про конфликты помеж США и Ираном. Однако аналитики отмечают, что санкции и удары украинских дронов стримливают сдобычу нафты у России и ее экспорт. Светлана Тихановская приняла удел у саммите Европейской политической супольности у Ереване и провела размовы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, старшиней Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с премьер-министром Канады Марком Карни, с премьер-министром Словакии Робертом Фицом. Дараться Светлана Тихановская по питаниях дипломата и керовник международного отдела Денис Кучинский расповел про то, что звычайно обмерковывается подчас коротких размов.
4: Это 5-й саммит, на котором удельничает наша обранная президентка Светлана Тихановская, саммит Европейской политической супольности. И это, на самом деле, такая, по сути, путевка у плей-офф чемпионата света, потому что тут собираются главные лидеры европейские, и, на самом деле, это уникальная возможность иметь такие размовы с керовниками урадов и держав. И, по сути, это такие худкие шахматы, когда на встречу, на партию, где тут на встречу дается 10 или альбом меней. Это зверка ходинников. Те мы на одной сторонце у политики поддержки для белорусов и белорусок, у питания санкций. И так само домовляются на наступные встречи и визиты уже в столицах.
3: Светлана Тихановская представляет Беларусь на саммитах Европейской политической супольности уже у 5-й раз. Беларуская супольность может ставить перед собой больше амбициозные меты. Теперь она до этого подрихтованная. Такий погляд огучила политолог Роза Турарбекова. Діячка отзначила, что многие белорусы уже адаптовались до замежных реалий и моральный стан полепшился, тому они могут развиваться далее.
5: Коли з'явятся ресурсы, а яны повинны з'явиться, потому что белорусов шмат, и коли белорусы зараз уже яны больше зарабатывают, там, и так далее, з'явятся эти ресурсы, и тут самое головное, как утримать эту сувязь с белорусчиной и с белорусскостью, как потом это, как бы, трансформовать у ресурсный, я бы казала, подъем. Ресурсный подъем заусёды будет подтримливать белорусов, и это будет добро уплывать на успринятие нашей будущини и, соответственно, будущини у Беларуси, тогда мы сможем повплывать не физично, как люди, а так само и люди, которые имеют энные ресурсы.
3: Политолог Роза Турарбекова так само приняла удел у 5-й конференции «Белорусов свету» у Варшаве. Швеция начала принимать заявы на короткотерминовые визы типу С у Минску праз амбасаду в Угорщине. Гэта стало магчымым дзякуючы часовому пагадненню паміж краінамі. При гэтым заявы на визы типу Д для грамадзян Беларусі працягваць прымаць у амбасаде Швеции у Москве, дзе таксама праводзяць інтэрв'ю у абмежаваным рэжыме. Як раней паведамляла Радыё Рацыя, у Менску спыняе працу Нацыянальны цэнтр сучаснага мастацтва. Цяпер жа стала вядома канкрэтная дата. Дзейнасць цэнтра па адрэсе вуліцы Некрасава, 3, завершыцца 22 чэрвеня 2026 года. Цэнтр быў створаны ў 2015 годзе пасля аб'яднання дзвюх культурных інстытуцый і заставаўся ключавой пляцоўкай для сучаснага мастацтва ў Беларусі. Ён падтрымліваў эксперыментальныя праекты ў живописи, театры и музыцы, працаваў с молодыми аўтарамі и кураторками, а таксама удзельнічаў у международных арт-проектах і Венеціянським бієналі. Після закриття виставочної простори далейший формат праці і будучення інституції покуль не розкривається. Обіцяють повідомити пізній. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 22-24 ў дзень.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM. Раніца з «Рацыяй».
2: 98.1 FM, наша хваля у Белостоку и Городне, 99.2 FM у Берести да Белой Подляской у приватности. Тубок вещаем по ободу баки белорусско-польской мяжи, коли кто не ведал, ти забылся про гэта. Еще ширейший хоп у нас про сайт racia.com, где так само можно подлучиться уже до онлайн-трансляции. Мы есть у соцсетках и мессенджерах, корыстайтесь гэтым. Головное, дбайте про уласную безпеку. Протягиваем наш ранішній інформаційно-музичний ефір музикою, і далі буде шерох матеріалу по гарячих темах.

0: 8.28 белорусский час. У Польши на годину менее. Який прогноз маем на сегодня по белорусско-польским помежжи? Переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница, температура поветра плюс 22-24. Такое надворье сегодня вызначает теплая, неустойливая поветренная масса, якая идет с заходней Европы. У день так само чуется уплыв атмосферного фронта. Атмосферный тиск тягом дня будет слабо падать.
1: Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляж.
2: 5 травня, вторник. Подляская ксёнжница имя Лукаша Гурницкого в Белостоку запрашивает на встречу, присвеченную выданию подорожа по Риму с митрополитом Дионисием, уникальному сполучению истории, духовности и запалу до открытия света. Это 5-й том серии «Библиотека Супрасской академии», наткненная науковой працей митрополита Дионисия Валядинского и его незвычайным гидом по Риму. Книга была створена в гонор двух важных юбилеев – стагодзя аутокефалии православной церкви у Польши и стагодзя заснования факультету православной теологии Варшавского университета. У дискуссии примуть удел Виталь Михальчук, автор перекладу и науковой рецензии, Александр Навумов, науковый консультант, и Катажина Сергеюк, мовный редактор. Початок о 17-й године. Сцена майстров на крылах песни «Лето». Музычный университет имя Фредерика Шопена, филиал у Белостоку, запрашивает на концерт классичной музыки. Выступят студенты и выкладчики с кафедры вокальной педагогики. Почуем песни и арии из усяго свету. Початок о 19-й године у концертной зале университету, что по улице Кавалерийской. Гайновский дом культуры запрашивает ведать выставу живопису Станислава Паскробка. Выстава по 6 червеня працуе у галереи Гадеку. У галереи имя Тамары Солоневичу на Рауце можем поглядеть выставу працы, устворенных подчас мастацкого пленеру у Леукове 2026.

0: Закранем яшчэ одну гарачую тэму. Грузінскія СМІ паведамляюць, што цягам першага квартала бягучага году з Грузіі дэпартавалі больш за 100 замежнікаў, і сярод іх ёсць грамадзяне Беларусі. Пра гэтыя выпадкі распавядае праваабаронца Роман Кісляк, які ўжо амаль 5 гадоў жыве ў Грузіі.
1: У нас ёсць пацверджаны факт задержання беларуса з цэлю яго выдварэння іменна в Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальные случаи были, они были такой в серой зоне, мы не знали этих людей. Поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что белорусов все-таки депортируют. Но куда это происходило, мы не знали. Вот случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
2: Каким чином отбывается эта депортация? Может, нечто ведомо, самолетом, наземным шляхом? И каким чином?
1: Нет, мы не знаем. К сожалению, чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестная. Мы не знаем, каким образом белорусов депортируют и куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
2: Это некие политичные особы, ну, связанные с некими политичными рычами, и это криминальные, просто рычи криминальные, связанные, за, например, с некими криминальными злочинствами.
1: Я не буду раскрывать содержание кейса. Единственное, что скажу, что, в общем-то, среди вот депортированных есть люди, которые просили убежище здесь, в Грузии.
2: Убежищем, да, с этими вот подачи на эти кейсы. Покуль-то ж ничего не изменилось, я так разумею. Ни один человек не отримал.
1: Ни один белорус не получил статуса ни беженца, ни дополнительной защиты. Это так, ничего не поменялось. Здесь видно, что, в общем-то, такая позиция грузинских властей не выдавать. Но она противоречит, конечно, действующему праву, действующему международному праву, потому что это не личное решение грузинских властей кому-то выдавать статус беженца или не выдавать. Если они подписали международную конвенцию о статусе беженцев, они должны действовать в соответствии с правом. Поэтому в ближайшее время мы продемонстрируем вот на наш ответ на эти действия грузинских властей, которые, я считаю, в общем-то являются нарушением международного права и дискриминацией белорусов.
2: Мы выходили с акциями в разных департаментах миграции, там полиции, ДТШ. Это нечто изменило за последние 2 года?
1: Вы должны понимать, что ситуация в самом деле в общем, в целом, не только белорусов, как иностранцев, но вообще ситуация, положение иностранцев в Грузии меняется, и меняется в худшую сторону. Помимо того, что изменился закон о международной защите, поменялся закон о правоположении иностранных граждан и также о трудовой миграции. Это значительно усложнило жизнь иностранцев в Грузии, среди них, конечно, есть и белорусы. Те дела, которые... Запросы на убежище были поданы по старому закону, они продолжаются, многие из них просто висят в судах, судебные заседания не назначаются, и в этом плане это достаточно безопасный путь. Но появились дела, связанные с новым законом, там нет гарантий ни выдворения и людей по ускоренной процедуре рассмотрения статуса беженца. После отказа лишают, на время судебных разбирательств лишают статуса просителя убежища, и, соответственно, вот эти гарантии ни выдворения. Вот в этом есть проблема. Но опять же, мы находимся в ситуации, когда грузинское правительство ведет такую целую целенаправленную кампанию по выдворению нелегальных мигрантов и даже легальных мигрантов по тем или иным поводам. Мы также сталкиваемся с тем, что белорусы сталкиваются с расовым профилированием в поиске наркотиков, то есть задерживают преимущественно там граждан России, Украины, Беларуси по этническому виду, да, лица, их останавливают и обыскивают на предмет наркотиков. Я воспринимаю это как расовое профилирование. Это общее проблема, есть задержания, потом людей отпускают, но, тем не менее, люди попадают, и с них есть белорусы, которых задерживают. Мы не владеем полностью информацией, да, ни диаспора, ни другие правозащитники, в общем-то, не владеют полностью информацией по депортациям. Их не более 10 в год белорусов депортировано, куда в большинстве случаев не знаем, но, тем не менее, по тем делам, которые мы наблюдаем, членам диаспоры, в общем-то, здесь не было пока случаев депортации, к счастью.
0: Праваабаронцы упэўнены, што з кожным днём такіх выпадкаў будзе ўсё больш, і трэба, хто мае такую магчымасць, як мага хутчэй пакідаць Грузію.
3: Радыё Рацыя.

0: беларускіх ваяроў, якія тут мелі адзін год контракта, падавацца на грамадзянства, падавацца на пастійныя посведкі, нават з патэрміновымі пашпартамі. Гэты закон добры, там пакрывае шэраг шмат праблемных пытанняў стасоўна беларускіх ваяроў і членаў іх сімей. То есть теперь навык с патерминовыми паспортами, коли у вас есть год контракта, можно подаваться на громадянство либо на постельные посвятки.
1: Какие агульные выники круглых стола, які прайшоў акурат у Львове по пытаннях громадянства и нового парадку разаду заяв?
0: Представники миграционной службы расповели, як на сегодняшний день, по-перше, про все эти измены, расповели, як дзейнічаць будет закон про вообще загалом про как працуе подача на громадянство. Это и проблемные пытания, можно было с ними поразмовлять, коли были пытания по тем дзейнічым процедурам, это и адмова от громадянства, это и предоставление бумаг, это и территориальное походжанне, ну, разные пытания. То есть вельми добра, что есть звязок, обратная сувязь с представниками миграционной службы. Больше того, на сустрэчы присутнічаў керівнік миграционной службы західного відділ, ну, управления. Керівнік именно відділа, який займається громадянством. И вельми добра, что лова этого мероприятия, круглого стола, было присвечено менавіта зменам постанови Кабинета министров про продление тимчасовых и постійных посвідок на проживание. Все те белорусы, которые находились тут легально на початок полномасштабной войны, их легальный статус продлевался автоматично. Зараз дали 3 месяца на то, чтобы все продлили и подтвердили свои виды на жыхарства. Вельми такая серьезная проблема для тех, у кого скончился паспорт, для тех, у кого нема магчимости предоставить те или иные документы, например, ту же самую справку о несудимости, фактично лишая этой категории лиц их легального нахождения тут в Украине. Подняли этот вопрос, а самый головный выник этого круглого стола, что разом с радой адвокатов Львовской области начался процесс подготовки написания змен до законопроекта. Потому что для того, как решить это питание, потребны законодавчие змены. Соответственно, потребно изменить, прописать законопроект, как он был, как подать его на либо кабинет министров, либо на Верховную Раду, да, потому что без змен законодавчих ситуацию, на жаль, вырешить не можем.
1: Зараз громадзян Беларусі, які, наприклад, проживає на території України, але не проходить зараз воїнську службу, і він може отримати хоч якийсь документ замість термінованого паспорта?
0: Не, это немагчыма в Украине. То есть то тому мы зараз и поднимаем это питание, потому что, ну, дякуючи Богу, хоть и на 4-й год войны, питание с войскослужбовцами в Украине вырешилось. Но, опять же таки, это тычется только войскослужбовцев и членов их ради. На жаль, все, что тычется звычайных белорусов, которые тут проживали 10-годами, те, кто тут принял решение застаться после полномасштабного вторгнення, их, на жаль, вельми шмат проблем и питания. В первую очередь это повязано с потерминованием паспорта, и другое, во все процедуры потребна наявность денежного паспорта, а по-другое, это и справка о несудимости, это и тот же самый паспорт там, серии ПП, и когда человек хочет умовно податься на то же самое громадянство, ему потребно и официально и отмовиться от этого громадянства. То есть вельми шмат пытанняў, якія законодавчы не вырашаны. І людзі пастаўлены перед выбором. Да? То есть у них на дадзены момант няма шляхоў легальным путём вырашыць гэта.
2: По словах Алексея Францкевича, разом с Радой адвокатов Львовской области уже ведется подрыхтовка пропановов по удосконалению законодавства, как улучшить потребы как доброхотников, так и цивильных громадян в Беларуси во Украине. Чому будзе прысвечаны бліжэйшы выпуск навіна? У 18 рэгіёнах Расіі аб'яўленая паветраная трывога. Нагадаю, сёння 1532 ўжо дзень Украіна-расійскай вайны. У Берліне забароняць чырвона-зялёны сцяг і партрэты Лукашэнкі. Няўжо нехта збіраўся з імі выходзіць 8 числа. Беларусцы выдалі бракаваны пашпарт. Пра гэта таксама дазнаемся неўзабаве ў выпуску навіну праз 5 хвілінаў.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе

0: Репортаж на Белорусском радио «Рация». Месцы подеи и люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у «Аутурок» у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее. Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про житё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства у Польши. Это шерох интервью и репортажу, якія для белорусского радио «Рация» был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте «Беларускага радио «Рация» у наших подкастах.
1: «Беларуская радио «Рация» пропануя».

Брайан Адамс на хвалях белорусской городской рации. Я обещал рассказать вам про то, что чекая Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводля белорусских синоптиков, завтра, у середу 6 травня, умовы надворья у Беларуси будут вызначать малорухомый атмосферный фронт и теплая неустойливая поветренная масса с паўднёвага заходу Европы. Чекается зменливая хмарность, пераважно по паўночна-заходней полове краины короткочасовые дожди, местами навальницы, у ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер неустойливый от умеренного до порывистого. Температура поветра минимальная ночью от 9 до 15. Месяцами холоднее 5-8 тепла. Ну а максимальная температура поветра днем от 16 по полночи до 31 по полдни. Атмосферный тиск істотно не изменится. У четверг 7 травня захаваецца уплыв малорухомого фронтального подела и теплых неустойливых поветренных масс. Пахмурно с прояснениями у ночи месяцами, а днем на большей части территории Беларуси короткочасовые дожди. Днем у особенных районах по полночи дожди моцные. Месяцами навальницы. Ветер зменливый от умеренного до порывистого. Температура поветра минимальная ночью от 9 до 15. По полночи месяцами 5-8 тепла. Ну а максимальная температура поветра днем от 13 по полночным заходе до 28 тепла по полдневым усходе республики. У пятницу 8 травня умовы надворья у Беларуси будет формировать контрастная система фронтальных подделов, услед за якой с полночи Европы почнут поступать прохолодные поветренные массы. Чекается похмурное надворье, на большей части территории дожди, у особенных районах моцные, местами навальницы, ветер зменливый от умеренного до порывистого, температура поветра минимальная ночью от 6 до 13, по полдни и полдневому сходе до 15 тепла, ну а максимальная температура поветра днем от 9 по полночным заходе до 26 тепла по полдневым усходе краины.

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны от белорусской интеллигенции, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам у политзаключении.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

Наталья Пшибыш, нахвалик белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте» «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Витаю усих, особливо тех, кто, может, только-только до нас долучился. Традиционно расскажу про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. У другой половины дня месяцами по Белосточине до Городенщине короткочасовые дожди, макчимы и навальницы. Температура по ветру от 23 до 25, а по Берастейщине до 27 тепла. Ветер зменливый, умеренный, при навальницах порывистый. Атмосферный тиск ниже и за норму.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричные події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю сподарства, з вами Олесь Дубовец на календары 5 травня. У такий ж день 1921-го у Парижі відбулася презентація духов «Шанель номер 5», які признані самим знакомитим водором 20-го стагоддя. Коко Шанель не любила кветкових пахов і лічила їх приметой буржуазного стилю. Яна не розуміла тих, хто використовує духи, каб заглушить пах немитого тіла. А крім того, їй не подобалася манера багато душитися, типовая для початку стагоддя. Прозмірне уживання духов суперечило мінімаліст установкам Шанель, и она начала думать, как изменить ситуацию. Новаторское мысление Шанель знайшло опору у опошних науковых распрацовках того часу. До 1920 года у парфумерии уже уживались синтетичные мускусы у якости фиксаторов, але скористаться этими еще не опробованными новинками мог только вельми досвеченный парфумер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. До революции он працавал на найстарейшей российской парфумерной фабрице Рале. Менавіта Бо допомог мадам Шанель скласти знакомитый водор Шанель номер 5 духов, якія пахнуть жанчиной. Поводле легенды, змяшавшись с допомогой Эрнеста Бо у одном флаконе 80 розных пахов, Коко Шанель с 10 парфумерных пробирок обрала пятую, додала у яе трохи ландыша и, недолго думаючи, присвоила водору свое имя с парадковым номером пробного флакона. 5 травня 1921-го у Парижі отбылася презентация новых духов. Шанель номер 5 стали самыми знакомитыми и продаванными духами у свете. За увесь час існавання их было продадено на сумму больше за полмільярда доляров.
1: Нагодник.
3: 5 травня 1949-го у Лондоне была створена Рада Европы, первая европейская межурадовая организация, створенная после Другой Сусветной войны. Статут Рады Европы был подписан представниками 10 держав у Бельгии, Дании, Франции, Великобритании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Штаб-кватера и центральные установы организации разместились у Страсбургу. Основной метой Рады Европы есть побудова одной Европы, заснаванной на принципах свободы, демократии, обороны правов человека и вершенства закона. Деятельность Рады накирована перш за все на обеспечение и оборону правов человека, а так само на развитие правового супрацовництва, взаимодействия у сферы культуры, адукации, аховы здоровья, экологии да информации. Значная увага надается и пытаниям борьбы с терроризмом и политичным пытаниям, связанным с умацованием демократичной стабильности. У теперешний час сябрами Рады Европы з'являються 47 країн, а у статус назиральника мають 5 – Ватикан, Канада, Мексика, США да Японія.

Баланс на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. У другой половины дня, по воде синоптика, у месяцами недя. По Белосточине до Городенщине короткочасовые дожди, а макчимы навыть и навальницы. Температура по ветра от 23 до 25, а по Берестейщине до 27 тепла. Ветер изменливый умеренный, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже и за нормой.

Элтон Джон на хвалях белорусского радио «Рация». Маю час нагадать вам про «Кола Дён с бородой», программу, где гортаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, якія народились у такие ж день у самые розные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Пол Маккартни, Делия Дербишир, Тэмми Уайнет, гурты Black Sabbath, Megadeth, Dream Theater, The Devin Townsend Band, Echo and the Bunnymen. И не только тому долучайтесь, каб нічога не пропустить. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский, программа «Кола Дён с бородой». Запрашаю.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Махляры у Беларуси обещают ветеранам выплаты до Дня Перемоги. Павел Свирениц расповел, как резал себе руки у карцеры. Павел Латушка сустренется с белорусской диаспорой Белостока.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Беларуси телефонные махлярства от имя державных структур стали одним из основных видов киберзлочинства, поведомляет Министерство внутренних справ. Напередодні 9 травня, когда ветераны отримливают державные выплаты, активизовались ашуканцы. Они телефонуют пожилым людям, представляются супрацовниками социальных служб або силовых органов и просят передать банковские данные або активовать выплаты переводом грошей. По вводле официальных данных, за сутки в милицию поступило больше за 500 поведомлений про подобные звонки. Соправдные выплаты ветеранам почалися с 5 травня и досягают до 5000 рублей. Улады означают, что махляры все частей використовывают психологичный тиск, фальшивые погрозы и навод технологии штучного интеллекта, выдающие себе за супрацовников КДБ, следчего комитета або інших ведомств. Былый политвязень Павел Свирениц рассказал про инцидент у изоляторы на Крестина у червени 2020 года, когда он порезал себе руки у карцеры, каб притягнуть увагу до умов утримания. Поводле его слов, у камеры были невыносные умовы, отсутность воды, антисанитария и изоляция. И он отзначил, что пошел на такий крок, бо ускрыццё разглядал, как один со способов протесту без погрозы життю. Цитата. «Коли трапляешь у тюрьму, рано или поздно постаешь перед фактом. С тобой могут сделать все, что угодно, а ты не можешь сделать с этим ничего. Твои слова, звороты, просьбы, потребования у лепшем выпадку игноруются, а в большинстве выпадков погоршает твое становище, и тогда люди погрожают забить себе. Режут себе руки, вены, горло», пишет былый политвязень на своей сторонце у Фейсбуку. Свирениц утверждает, что после инцидента до его были выкликаны медики, которые працавали раны, и он так само описал системные проблемы у изоляторы часового утримания и жорсткие умовы, с якими сутыкаются люди за кратами. Павел Свирениц провел за кратами больше за 5 годов. Белорусские силовики начали кошмарить батьков блогера, який живе у Израиле, и ему пришлось выдалить некоторые ролики. Ранее поведомлялось, что городинский блогер и бизнесмен Игорь Леонард, який живе зараз у Израиле, стал подозреваным по криминальной справе за образу Азаронка и Гайдукевича. Нагодою стал его ролик, у яким он обмерковывает визит пропагандистов до иранской амбассады у Минску. Про это поведомляют правоборонцы. Теперь Игорь поведомил, что с допытами приходили до его батьков, мать довели до нервового взрыва. Супрацовники настоявали на выдалении аккаунта, але Игорь погодился частково выполнить потребование, до прикладу выдалить некоторые ролики. Теперь у стужцы нема такого ролика про Азаронка и Гайдукевича. 8 травня коалиция «Латушка» и «Рух за свободу» сустренется с белорусской диаспорой Белостока. Мероприемство пройдет у хабе «Новая земля». Сустреча будет присвечена политической ситуации, а так само иншим питаниям, которые хвалюют белорусов. Цитата. «Мы обмеркуем, якой может быть будущее Беларуси, ролю координационной рады, представничего органа белорусов, признанного Сенатом Польши, и чему важно принять удел у выборах. Так само обмеркуем актуальные питания, связанные с легализацией белорусов у Польши. Поделимся выниками працы нашей коалиции у гэтым накірунку. У сустрэчы прымуць удзел Павел Латушка, Юрась Губаревич и іншыя сябры коалиции. Пачатак 8 травня, час 17:30. А у Вильні у неделю 10 травня у белорусском замку планируется встреча с политиком, экс-кандидатом на президентских выборах и былым политвязнем Виктором Бабарыком. Это возможность обмерковать бягучую ситуацию, задать хвалюючие питания и отримать на их отказы. Организаторы закликают долучиться до размовы и провести этот день коли небояковых людей. Початок встречи с Виктором Бабарыком о 15-й године. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня месцамі па Беласточыне да Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 23 да 25, па Берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 5 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара трактара у рамках программы «Кола Дзён с бородой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: Культурное жыццё региона сегодня.
5: Беласток и Падляш.
6: 5 травня, аўторак. Падляшская ксёжніца імя Лукаша Бурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу, прысвечаную выданню «Падарожжа па Рыму з мітрапалітам Дыянісіем», унікальнаму спалучэнню гісторыі, духоўнасці і запалу да адкрыцця свету. Гэта 5 том серыі «Бібліятэка Супрацкай акадэміі», натхнёнай навуковай працай мітрапаліта Дыянісія Валадзінскага і яго незвычайным гідам па Рыму. Кніга была створана ў гонар двух важных юбілеяў – стагоддзя аўтакефаліі Праваслаўнай Царквы ў Польшчы і стагоддзя заснавання факультэту праваслаўнай тэалогіі Варшаўскага ўніверсітэту. У дыскусіі прымуць удзел Віталь Міхальчук, аўтар перакладу і навуковай рэцэнзіі, Аляксандр Навумаў, навуковы кансультант, і Катажына Сергіюк, моўны рэдактар. Пачатак о 17 гадзіні. Сцэна майстроў на крылах песні «Лета». Музычны Універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі. Выступяць студэнты і выкладчыкі з кафедры вакальнай педагогікі. Пачуем песні і арыі з усяго свету. Пачатак о 19 гадзіне ў канцэртнай залі Універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Гайнаўскі дом культуры запрашае адведаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе у галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Солоневіч у Нарэўцы можам паглядзець выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру ў Леўкове 2026.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 5 травня 1959-го народился Йен Маккаллох, британский музыка, спевак да автор песень, наибольш вядомый як вокалист и один из основальников гурта Echo and the Bunnymen. Гэты коллектив был утворены у 78-м годе и выконывал змрочный постпанк с психоделичными мотивами, отзначенный почуттёвым вокалом Йена Маккаллоха, яго ж поэтичными экспериментами, а так само гитарным минимализмом Уилла Сарджента, які володал здольностью з минимуму складников створать насыщенное гуковое полотно.

0: Когда в 4-й комбинате нас отправили туда, это 26 апреля случилось, а мы уже 20 июня там были, от 4-го комбината. И меня уже ночью приезжают забирать. Вот. Ночью приехали, а жена говорит, так муж уже там. Они как там?
1: Его не спрашивали, какое твое здоровье, что у тебя за здоровье, как у тебя за здоровье.
2: Мина.
1: Вперед!
0: Не хочешь, увольняйся, не хочешь так.
1: Вырваться оттуда, даже справки, у кого-то были справки, какие-то несостояния здоровья, то-то. А оттуда, давай на замену.
3: Вертолетчики, так они падали, эти вертолеты, сам горячее, вот, у поломя и тому подобное. Я офицер был, в настоящее время на группе.
4: Беда гора, а беда гора злучає людей, обуджає, не глядячи на то, що це і, можна сказати, так сказать, знищальна беда. Білорусів знищилося, неймовідомо, скільки мільйонів знищається, може бути, щоденно, дякуючи цій навалі. І кожен год люди розуміють, що треба змагатися, значить, з цим чорнобильським, Чорнобильської навали своїм протестом. Бо коли мовчати, не відстоювати свої права, то можна сканати ще дотерміново.
5: Всі мої спогади, то коли мені було 16 років, я узнав тоді, в 86-му році, що произошла катастрофа ядерна. Я знаходився в це час недалеко від Гомеля на річці, і пам'ятаю, як ця туча йшла чорна. Радиоактивная туча, потому что там осадки в реке выпали. Потом мы увидели множество, в Гомельском районе мы увидели множество мертвых коров. И сразу же поняли, что что-то не так. Случилась огромная трагедия, там мы уже потом узнали, но еще в силу своего 16-летия не до конца осознавал.
6: Я ж тех самолетов не видел, которые разбивали облако. Надо мной тушка была желтая, это я видел. Необычная тушка. Это я видел, да. Из нее пошел дождь на нас. А мы сидели раздетые, а потом уже надели майки.
7: Мой маленький ребенок, она еще тогда была в колясочке, лежала прямо на улице. Под этим дождем власти не сказали ни единого слова. Ни единого слова, буквально. А была, значит, демонстрация, шла демонстрация. И шел вот этот вот ядовитый дождь.
6: Приехал, я уже в Минск приехал, пошел на работу, а тогда уже доведался. Там мне на работе сказали, что случилась авария на Чернобыльской АЭС. Все предупреждали, что надо форточки закрыть было бы, колодцы закрыть.
8: Разумею, что была хусня такая, я разумею, что народ пострадал, никто не ведал, что там отбывалось. Думала об тем, что очень хорошо, что у нас есть интернет, и мы ведаем, что отбывается. А тогда никто не ведал. Люди шли, как мы сегодня шли на парад.
7: Ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио ничего конкретного не говорилось абсолютно. Люди просто доходили фактически своим умом до того, что все-таки случилось на нашей земле.
4: Наибольше абурально, блюзнерско. То, что у первый день Чернобыльской навалы никто из керовников ни Беларуси, ни былого СССР не взял на себе батьковской мужности, христианской отказности сказать просто людям в очи. Здарилась беда. Ну что ж, ты уже тут не поправишь. Ратуйся. Как можно ратовать треба людей? Особливо молодые, молодое поколение. Треба ж было бить во все звони, сказать, не выходить на демонстрации, не выходить на гулянки, на першомайские шести, не купаться, не есть рыбу с Припяти в этот час.
5: И я уже когда женился, и моего ребенка отправляли в Италию, во Францию, на Кубу, в Германию, ну, в Австрию отправляли туда отдыхать, на выздоровление. Вот. И все это продолжалось. Были продукты дешевые, даже какие-то там чернобыльские платили деньги. Медицина была настроена. Строились радиологические институты. Институт в Гомеле построили. Клиники построились.
9: Я как ночью сказал один умный человек, мы не отримали эту землю в спадщину, мы позычили ее у наших детей. Мы дякуем тем, кто не дал себе это забыть, наставникам, журналистам, волонтерам, диаспорам по всем свете, усим, кто десятигодиями сбирал допомогу, проводил доследования, подтримливал потерпелые семьи. Их настойливость доказывая, географія не роз'єдновує, коли нас єднає спогада.
2: Винне було недбальство. Отаке тупеле радянське недбальство. Непризнання своїх помилок і взагалі помилок. Було в першу чергу бажання скрити помилку, а не вирішувати.
10: А обвинувачували, може бути, Горбачова, цінніках політика того часу, цінніках функціонера, що чулась?
2: Ну, я тоді малий був, я навіть не знав, що такі люди живуть, тому і не знаю. Я думаю, що так.
10: У вас у сім'ї були ліквідатори ШАЕС?
2: Так, у мене батько був ліквідатором.
10: І він ще живий?
2: Ні.
10: Ці була у яго ніка довідка, ці посвідчення ліквідатора?
2: Так, так, було.
10: Що-небудь дало гати сім'ї?
2: Ну, тоді там щось, там їздили на море безплатно, безкоштовно, на гори їздили.
6: Всі питання тепер треба Горбачову. Горбачов був тоді головою государства. В 86-му році ще не розвалився Совєтський Союз. Його треба судити, прежде всього, його лично, як преступника. Тому що він утаїв від народу біду. Что от нее надо было защищаться всеми силами.
11: Кто виноват, что произошло? Ну, я насколько знаю, это ж Чернобыль. Вы понимаете, я даже в свое время работал в медуниверситете в Гомельском. И знаю, что там в Чернобыле были результаты учений. Там произошла эта техногенная катастрофа. Это не авария, это было... Сделали это искусственная авария. Ну, вернее, осознанно было. Виноваты, ну, хоть это самое. Виноваты власти, конечно, советские власти. Потому что я знаю, что... Они хотели провести точно такие учения еще на Балаковской АЭС. Но директор той АЭС, он отказался, Балаковской, он отказался проводить, его сняли за это, но чуть не посадили, но сделали это даже в Чернобыле. Это же вот техногенное, это, ну, учения эти провели.
12: Нас, белорусов, кинули, соседи наши, маю на увазе, былого СССР, из России, один на один с Чернобыльской навалою. А наші керівники, так Слинькову згадився на те, що і самі випутаємося з біди Чорнобильської.
3: Я інвалід Чорнобиля. Пенсію отримую. Пенсію урізають. Все мало грошей і грошей.
13: Лукашенський режим став для Білорусі другим Чорнобилем. Але відрізнення від радіації, він покрив усю територію нашої країни. 26 красавика 1996 года в Минске отбылась демонстрация на 10-й угодке аварии. На ней, кроме лозунга ушанования от ВИАРов Чернобыля, еще гучнейшими были антиурадовые промовы. Демонстрация скончилась кривавыми сутичками с милицией и разгоном на толпу. Именно той знакомитый чернобыльский шлях стал увособлением сопростояния белорусского народа с тиранией Лукашенко и огонных подкаемцев.
9: Сегодня, про 40 годов, нам потребная смелость глядеть в очи сучасности. У Беларуси планируется будовництво другой атомной электростанции. А на территории нашей страны размещена российская ядерная зброя. Злочинные режимы Путина и Лукашенко робят нас закладниками ядерного апокалипсиса.
14: Ребятам в погонах, они им дали справочки, тогда, в то время они имели там какую-то льготу, туда взял. А мы только получили в 91-м году, хотя мы были в Брагинский район, в июне месяце уже эти леса стояли, уже все, они уже севые.
15: Дана в том, что он действительно принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в период с 10 июня 86 по 10 октября 86 и в соответствии с постановлением ЦК КПСС Совета Министров имеет право на льготы при получении жилья, места для ребенка в детском саду, яслях и санаторно-курортное лечение.
5: До того времени, пока не пришел Лукашенко со своей властью, потихоньку он начал отменять все. Уже детей не отправляют на оздоровление. Нас сейчас, вот за время правления Лукашенко, оказывается, каждый третий белорусы уже даже этой власти не скрывают. Но и похоже, что это и то неправда. Каждый третий белорус заболевает онкологией. И я вот в том числе тоже заболел. Переболел раком, у меня была даже группа, вторая группа, сняли мне эту группу. Ну, как мне врач сказал, это тебе политически мотивированное решение.
11: Бондажевский Юрий Иванович, да, я его лично знал, очень хороший, очень высокопорядочный. Его обвинили, он вел программу по Чернобылю, он с его помощью открыли Чернобыльский радиологический институт в Гомеле. Вот, выделены были огромнейшие деньги. Когда Лукашенко пришел к власти, этот институт закрыли, деньги украли, всех пересадили, разогнали. Его обвинили в том, что он взял взятку у студента $20. Но это же чушь, конечно. Дали ему 8 лет. Потом, и он выступал против Чернобыля. По его программе, там, он вел программу, чернобыльскую программу. Оказалось, что в Гомеле жить нельзя. Не то, что там где-то. Вот. А у нас в Гомеле, мало того, и прилежащих там ветки, детям, ветковским детям удаляют щитовидное железо прямо еще от рождения.
3: И не дай бог, вот стучу по дереву, не дай бог, еще не дай бог случится, кто поедет там
16: никто
3: туда?
16: Никто не поедет, я не поеду.
3: Кто нет. поедет?
11: У меня потеря трудоспособности 25%, 5-6 годов. Заболевание связано с работой на атомной электростанции.
16: У меня легкие. У легких было обнаружено через 7 лет ядерная пыль. Мне мыли их через 7 лет. Вот. Сейчас что? Получается, прошло 5 годов. Они говорят, что а вам что, стало легче? Я говорю, нет, не легче. Уже сердце не раз легкие, не хватает кислорода. Значит, увеличивается сердце. Мышцы, ну, само сердце, увеличение пошло. Давление подвышается, старость. Вот я уже молодой, но уже старый. Вот уже я на этаж четвертый, я уже задыхаюсь, чтобы понять, задышка. Вы здоровы! Все! Вот вы...
17: А когда вам дали эти ордены, эти медали?
16: Это дали мне.
17: Это в 91-м году.
16: Как награда нашла героя. Когда была перерегистрация ликвидаторов, перерегистрация, когда была. Подожди.
17: Мне дали в 95-м.
5: Отменили все льготы. У меня удостоверение чернобыльца, но она уже ничего не влияет, ничего не дает. Вот. Детей не отправляют, никуда не отправляют. Уже на оздоровление.
16: Мне болят колени, мне болят суставы все. Пойду в поликлинику. Зато выписали мазь, помазали. Вроде стихло, прошло время, опять болеть. Вот я не могу, я вот выйду, моя хозяйка, жена говорит, а что так идешь, как где-то? Я говорю, а мне руки, мне болят суставы.
18: Заболели, приходишь выписывать лекарство, которое нам якобы гарантировано бесплатно. Она говорит, так, это нету, а вот это вот, то, что хорошее, а это, говорит, у нас Минздравом запрещено вам бесплатно выписывать, только за деньги. Пожалуйста, вот и лечись.
9: Мы говорим правду про наступство. Белорусская земля, наши лясы, реки, города и вёски приняли на себе наимоцнейший удар катастрофы. Яны у личбах статистики и у соправдных человечих лёсах. А сегодня и у наших голосах. Память потребная не только для смутку, она потребная для отказности, за здоровье, за природу, за культуру правды и взаемной подтримки.
5: Лукашенко уже до того обнаглел, что объявляет земли критически брошенные, которые должны уже, ну, должны устанавливаться. Тысячелетия. Он уже объявляет их чистыми, эти районы, и уже 1000 принял указ, подписал о введении в оборот, все в оборот, 1300 гектар, непосредственно относящиеся к Чернобыльской зоне. Мы и так уже кушаем, все время вот кушали эти продукты, выращенные на зараженных землях, а сейчас уже прямо непосредственно, это специальное уничтожение народа. Это...
19: Поважанные организаторы мероприятия, участники митингу. В соответствии с решением Мингарвыконкома вам было дозволено проведение митингу до 20 годин. Своими деяниями вы порушаете решение Мингарвыконкома, с яким цалком сгодились. Переконавча просим разъяснить. Уважаемые организаторы мероприятия, участники митинга.
20: Думают только некоторые керовники про свою шкуру власную, про своих семейников, они думают про народ, який треба ратовать. Ну и тому же народ ратуется, як можно теперь. Дякуют тим замежным миссиям, які допомагають не ратовать наших дітей, внуков от этой навали. Дякую, низкий поклон тим доброчинним організаціям Західної Європи, які допомагали, допомагають і будуть допомагати, треба думати. Сябрам польським, які так само переживають за нас, за нашу беду. Я думаю, хапіло гэтай чорнобыльскай беды.

0: после Чернобыля мы, как никто, ведаем цену рызыки и цену замолчивания. Без незалежного мониторингу, профессиональной отказности и громадского контроля любая технология является не только крыницей энергии, але и крыницей рызыки. Мы не супраць науки и прогрессу. Мы за безопасность, открытость и право людей ведать, чем яны дыхают, в каком свете растут их дети и какая будущее их чакает.
1: Мы здесь присутствующие и молящие Бога о том, чтобы минула нас эта беда, чтобы не повторилась она более на нашей и так многострадальной земле. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри на всех пострадавших от ядерной катастрофы в Чернобыле. Не дай им остаться без крова и надежды на будущую жизнь. Даруй им мужество и веру в Твою всесильную помощь.
2: Вечный отпочинок дай им, Пане,
3: а светло вечное нехай им светит.
2: Нехай отпочивают в спокое вечным.
3: Аминь.
4: На беларускім радіо рацыя прагучаў рэпартаж Вольгі Сямашкі і Юркі Ляшчынскага «За што такі лёс?».
5: У рэпартажы былі выкарыстаныя запісы, зробленыя 26 красавіка 2026 года ў Беластоку падчас акцыі «Чарнобыльскі шлях», а таксама архіўныя запісы з акцыі пратэсту «Чарнобыльскі шлях», які праходзіў у Менску ў 2000 годзе.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Так само зараз 10 хвилин уминає після 17-ї Білорусі, після 16-ї у Польщі. Білоруське незалежне видання «Позірк» повідомляє, що 3 травня у Арменії на запад Мінську затримали, а потім визволили білоруського політика, який прибув з Грузії. Про те, як на це відреагували білоруси, які живуть там, розповідає, між іншим, активіст Зміцер Гринкевич.
2: Я даю те, що як тільки чоловіка затримали в часі наших армянських Білорус, звернулась жінчина і попитала, що робити, мо хто підкаже, яких адвокатів, правоохоронної організації. Інший мій знайомий білорус одразу їй кинув Хельсинський комітет з посилку з телефонами і совсім. Потім я спитав, як, що, відказались Хельсинська, і вона сказала, що так, все, пішли працювати. Далі я не дергав. Тому що я розумію, що не до розмов людям було.
3: Ситуацію з затриманням білоруса у Армении коментує правооборонця Роман Кисляк.
4: Слушай, в Армении не дуже багато. У нас є контакти з тими, хто не смог візаранець і залишився в Армении. Білорусів не дуже багато. Ну, проблем виникає з тими білорусами, які візаранець в Армении. Візаран в Армению, ну, по некоторим оцінкам, більш зараз безпечний, ніж в Турцію. Но, опять же, необхідно розуміти свої складності. Тобто діє конвенція у правовій по помощи, где, когда человек в межгосударственном розыске, его задержат. Вот такой случай как раз произошел. К счастью, к этому случаю подключились юристы Объединенного переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской. Вот у нас есть такой механизм оповещения о случаях задержания и возможной там угрозы экстрадиции или депортации. У нас есть такой механизм, он был создан после этого кейса во Вьетнаме Веремейчика. И когда мы оповещаем друг друга и ищем пути решения в случае задержания, возможно, депортации, экстрадиции. Ну, к счастью, вот ночью человек был освобожден под стражей. Дальше будет решаться вопрос о том, чтобы снять запрет на выезд. Единственное, что я хочу через вас попросить белорусов, если они визаранятся, выбирать это не выходной день, а будний, потому что, ну, выходной день. Понятно, что мы можем работать там круглые сутки и в любой день недели, но там наши коллеги, правозащитники, адвокаты и должностные лица различных органов, как бы, ну, сложнее к ним доступ в выходной день или ночью. Поэтому просьба визаранецца как раз будний день, и днем, и ночью.
3: А кто допомагает? Там некие, вот я веду, что в Грузии это ассоциация молодых юристов некая, а тут кто в Армении?
4: Ну, в Армении несколько организаций, я не буду всех называть, несколько организаций, несколько и адвокатов, которые работают, с которыми на связи мы, поэтому периодически такие случаи происходят, случаются. Вот, в общем-то, мы выходим на них с просьбой помочь в том или ином случае сдержать.
3: Раіце, у якую країну їхати білорусам Арменії? Уже так само треба робити такі візера. Куди ліпше їм їхати?
4: Сложно сказать. Лучше всего визраниться в какую-то безвизовую страну, например, Молдову, ну, через перелет.
3: Али есть кейсы, что Молдова тоже депортует?
4: Молдавия не депортирует, Молдавия не пускает.
3: Ну вот, да.
4: Да, не пускает, но это для целей визарана, возможно, этого достаточно. Человек все равно въехал и пустил. Также есть кейсы, когда люди прилетают в Израиль, их туда не пускают, но по условиям там безопасности. Но все равно визаран, он происходит. Даже если человека не пустили в страну, он все равно, это формально, он выехал из предыдущей и потом назад вернулся. Визаран в ту страну, где, допустим, человека не пустили, обратное его возвращение тоже безопасно, потому что, ну, назад человека не могут отправить. И вот некоторые белорусы нашли такой лайфхак, они визаранятся в Израиль, Израиль пускают, но тем не менее визаран удается, и когда грузины хотят их не пускать и обратно отправлять в Израиль, это, сами понимаете, почему становится невозможно. Но визаран проходит успешно. Ну вот белорусы находят такие вот пути, способы, как решать проблемы.
3: Ну то есть белорусы, например, из Армении можно полететь в Молдову. Молдова не пустила наступный вариант полететь в Сербию. Сербия, например...
4: Нет, это... нет, подождите, подождите. Когда человека не пускают, его возвращают в ту страну, откуда он прибыл.
3: На наступный визеран. Ну, в смысле, про сколько там у них? Полгоды, да? На кольки я веду, да? Про полгоды он летит, например, в Сербию. И там уже список краин поступово уменьшается, потому что, ну, тебе уже не
4: пытаться пустили. Визараниться в Молдову несколько раз, почему? Почему нет? Ну, на самом деле, я рекомендую всем, в общем-то, легализовываться в странах. Если есть основания для убежища, подаваться на убежище, проходить этот путь или другим образом легализовываться, а не оставаться в Израиле. Но, опять же, люди сами выбирают, как им лучше, удобнее.
1: І тільки тут додам, де нагадаю, що у Білорусі і Армінії єдина міждержавна база вишуку у межах СНД, тому опоненти білоруських уладів, які уїжджають на армянську територію, знаходяться у зоні ризики.
0: День з рацією.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: У аннексованном Крыме скасовали парад на 9 травня. У Армении затримали белоруса с агульной базы вышуку. Новый суд над политвязнем Веремеевым.
2: У студии навідомили Ваевская.
3: Российские улады аннексованного Крыму скасовали парад 9 травня с меркованием безопасности. Керовник оккупационной администрации Крыму Сергей Аксенов заявил, что на полуострове скасовывают не только сам парад, але и акцию

0: несмяротный полк. Это рашение органа улады, продиктованное меркованиями безпеки, написал Аксенов. Скасование параду у Крыме уже на не первое, на передадень 9 травня на территориях подконтрольных сегодня Москве. Ранее про скасование урочистых святкований и мясовых парадов обвестили у Новгороде, Воронеже, Саратовской области и Чувашии. А кроме того, измены дотычатся и Москвы. У российской столицы парад проведут без уделу войсковой техники. Такое отбудется у першиню с 2007 года. На армянской бяжи затримали белоруса, який ехал з Грузии наземным шляхом. Белорус приехал в Арменію з Грузии 3 травня. Тут его затримали, бо он значился у агульной базе вишуку Украины в СНД. Про то, как зареагировала белорусская супольность Армении, рассказывает активист Змитер Гринкевич.
1: Что, как только человека затримали, в часе наших армянских белорусов звернулась женщина и попытала, что робить, мог кто подкаже, яких адвокатов, правозахисних організації. Інший мій знайомий білорус одразу її кинув Хельсинський комітет з посилку з телефонами, з усім. Потім я спитав, як, що, відказались Хельсинська, і вона сказала, що так, все, пішли працювати. Далі я не дергав.
0: По словах правооборонця Романа Кисляка, хлопцу була оказана усівакова допомога.
2: К счастью, к этому случаю подключились юристы Объединенного переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской. Вот у нас есть такой механизм оповещения о случаях задержания и возможной там угрозы экстрадиции или депортации. У нас есть такой механизм, он был создан. Ну, к счастью, вот ночью человек был освобожден под стражей. Дальше будет решаться вопрос о том, чтобы снять запрет на выезд. Единственное, что я хочу через вас попросить белорусов, если они визаранятся, выбирать это не выходной день, а будни.
0: По словам правооборонца так сама попьярочва, что у Беларуси и Армении одиная междержавная база вышуку у межах СНД, тому оппоненты белорусских уладов, которые уезжают на армянскую территорию, находятся у зоне рызыки. Новый суд над политвязнем Веромеевым. 22-годового политвязня Илью Веромеева осудили за так званое злостное неподпорядкование администрации колонии. Про это поведомляет Гомельская весна. Який термин призначили, невядома. У лютым 2022 года Илью Веромеева затримали после ягонных закликов у мясцовым чате оказать супротив войне России и супротив Украины. Его ранее осудили на 6,5 года зняволення. КДБ включил его у спис особов, датычных до террористичной деятельности, а МУС у спис экстремистов. Отбывать термин его накировали у Бобруйскую колонию номер 2. А уже в пятницу, 8 травня, в Кракове отбудется встреча с былым политвязнем, журналистом и письменником Антоном Бяляевым. Діяч розкаже про свою книгу, як я провів у гэтае лето, а так само зладить тематичную пантоміму. Про формат сустрэчы і рэакцыі залы распавядае творца.
3: Гэта блізкая тэма для шматлікіх беларусаў. І калі так здараецца, што ў зале ёсць тыя, хто не сядзеў, яны тады сочаць з інтарэсам. А тыя, хто сядзеў, яны з асаблівым власным суперажываннем. Нейкая такая суполачка робіцца. Не магу сказаць, што гэта былі вялізныя нейкія залі, але заўжды гэта такая кампанія камерная, якая, ну, знаходзіць нейкае паразуменне. Пакуль што ўсе прэзентацыі былі паспяховымі, дзякуй Богу, зразумела. Ну і жадалася бы мне, каб і далей было так само ж.
0: Сустрэча адбудзецца ў Кракаве на пляцоўцы Прастора, а ўваход свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Итак, лирично, зараз про надворье можно расповести. На вареницах рукоча у в окно суда Белорусского радио рация лезается уже по крысе, а доходит далее на усход и идет на Городинщину межиншим, а там на Городинщины и без гэтай на вареницы, кая с Белостоку прыйде, их может быть достатково. Багара местами они избираются, гры хотятся, да и так само пролюный дождь. Температура по ветра плюс 19 у Лиде, 22 у Кавыску, 18 у Городни, 20 у Беластоку. Доходите до Беластоку зараз по крысе навальница. Ну, еще раз скажу, иди у боку сходу, да, мяжи с Беларусью. Температура поветра зараз у Гайновце плюс 25. На Берастишине няма навальницу. Ну и тому там плюс 27 у Бирасе, 26 у Кубрине, 27 у Пинску. Паўднёвыя, месцамі паўднёва-заходні вецер, хуткасць ад 5 до 9 метров за секунду, але вядома справа падчас навальніцы, такія адчувальныя ўзмацненні, уначы чакаем плюс 10-12, ну таксама незначна паніжаны атмасферны ціск, ён будзе трымацца такім паніжаным.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: День з Рацыяй.
5: Игра 5 день травня у Туроку, суда Белорусского радиорация. С вами Влад Гриневский. Запрошаю вас. Распочинаем разом чарковую информационно-музычную годину. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни. 99.2 FM у Берси, да Белой Подляской. Да и так само в интернете. Рация.ком.
7: Рация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация».

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: А так само разом заглядаем на ходинники, а там 10, там зараз 10 хвилин после 18 Беларуси, да и так само после 17 Польши. Агра Беларуская радиорация, передаю вам привитание, да пропоную черговую тему. Был политвязень журналист да письменник Антон Беляев, презентую в Кракове свою книгу «Як я провел это лето». Ивент отбудется в пятницу, 8 травня. Звычайно, такие подеи ладятся по звыклому сценарию. Расповедаем Антон Беляев, з ім охутарыць Марына Савіцкая.
2: Зараз у тебе отбываются презентации твоей книжки по тих, что уже отбылись у разных городах. Что ты можешь зауважить? Ці ёсць некий агульный выник у всякого гэтага?
3: Ну так, зразумела. Это близкая тема для шматликих белорусов. И коли так здарается, что в зале есть тих, кто не сядел, яны тады сочаць з інтарэсам. А тих, кто сядел, яны з асаблівым власным супер переживанием. Некая такая суполочка робится. Не могу сказать, что это были вялизные некие зали, але завжды это такая компания камерная, якая, ну, знаходит некое поразумение. Покуль, что все презентации были поспеховыми, дякую Богу, зразумела. Ну и жадалось бы мне, как и далее было так само же.
2: За какими пытаниями частей за все после презентации до тебе звертаются аудитория?
3: Ведаешь, был только один раз, коли были пытания. И это вот про некие творчие планы было. Чи будет другая книга? На кшталт того. А так, агулом и с пагардой можно казать, что когда я роблю презентацию, то питання их потом не застается. И это, ну, вот, как я лечу, это добро.
2: Какие тенденции теперь ты, как молодый письменник с дебютной книжкой, тем не менее, зауважаешь о литературе? Что тебе, менавіта, теперь закранае наибольш?
3: Літаратура ў Беларусі, літаратура ў Польшчы, хоць і беларуская, гэта дзве розныя літаратуры. І тэндэнцыя тут – гэта тэндэнцыя да свабоды. І пазбаўлення ад вось гэтага грузу, які кожны вынес з Беларусі. Людзі прагнуць да свабоды, і вось гэта самае файнае, як я лічу, што ёсць у іх. Хацелось бы, каб гэты рух працягваўся, ну і я лічу, што ён і працягнецца.
2: Что из ближайших подей теперь ты можешь анонсовать? Что уже есть?
3: Шановное господарство, ну, по-перше, наприконці мая будет великая книжная выстава у Варшаве. И там будет представлено мое выдавецтво, и я там так само буду. А еще ближе, 8 мая, мы можем встретиться у Кракове 18:30 у помешкання «Просторы». Буду в Кракове и с задовольнением побачу всех, кто пожадает побачить меня, послухать, а может и набыть мою книжку.
2: Коли ты, звичайно, бываешь о таких подорожах, ти хапает тебе часу для того, как встретиться с сябрами, которые живут именно в этом городе, как поглядеть город, может быть, здобыть себе крышечку больше натхнения на написание наступных твору?
3: Не завжды это здарается, але я вельми стараюсь, как это робилось, бо у кожного из городов Польши, ну, вот так неяк здарался, есть люди, с якими я знакомы, будь то по школе, будь то по праце, будь то по каким еще житевым обставинам. И коли я, может, не могу, дык яны приходяць на презентацию, это так само вельми-вельми приемно, бо праз тыя нагоды я побачил некалькі людей, яких не бачу уже вельми шмат часу. А у Познані на книжных торгах пришел, по-перше, человек, с яким я учился в школе, он учился у класі, у параллельном. Так само завітала дзяўчына, с якой мы не кладзілі імпрэзы у театры. Зараз яна робіць ті ж імпрэзы тут, у Польщі. Яна приехала на ровери на полгодины всего, але ж тое, что яна приехала, ось за гэта я ей вельми удячны, бо гэта кранула за самае сердечко.
1: І толькі нагадаю, што сустрэча з Антоном Беляевым у Кракове плануецца і ўваход вольны.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

глубине эколога полнится спокоем от бестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя и это злой. На золку стелится ширмой, роса не прыгнет наша почва. Водку кишерых и села гуляния урехом. Самая ночь, она полями кружляя пусел. В промени слепь с небожи, догорелые трески раскинул. И далее по кругу.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: У Польши сдымуть обмежование из 8 тысяч белорусских тракторов. До выбора у координационного раду идти спис «Белорусы деяния». Барана, у Вильни з'явился новый белорусский музычный фольклорный гурт.
2: У студии Новинова-Левоевская.
3: Польский урад домогся легализации выкористания увезенных после 2016 года белорусских тракторов. Теперь польские фермеры здолеют працовать на амаль 8 тысячах тракторов, выпущенных на Менском тракторном заводе. Правовый статус тракторов на территории Евразвязу до этого часу не могли урегулировать. Проблема с этой техникой была выкликана тем, что их поставили у Польшу без полного пакета дозволов на ответственность потребованиям Евразвязу. У приватности до недавнего часу трактори не могли отримливать дозволу на легальное перемещение по дорогах агульного користания подчас техоглядов. Шерех господарок Польши не могли користаться тракторами несколько годов и чакали дозволов. У першыню у координационную раду 4-го скликания идут особным списом под назвой «Белорусы деяния былые политвязни», сярод яких 69-годовая Галина Алена Гнаук. Былая политневоленная мае свою программу по вызволению Беларуси, якая, на ее думку, обовязково дасть становчий выник, говорит Алена Гнаук.
4: У выніку гэтага майго плана Лукашенко павінен добровольно аддаць сваю уладу таму прадстаўніку большасці народу, які назаве координацыйная рада. І прапануе нешта такое, што яны з радасцю прымуць гэты наш план. Таму будзем весці перамовы сілавымі структурамі. Гэты план павінен спрацаваць, я даю час, гэта каля аднаго году.
3: Выборы у координационную раду пройдут с 11 по 17 травня. У Вильні з'явився новый белорусский музычный фольклорный гурт «Барана». У его склад уваходят в основном удельники белорусского спевного коллектива «Белорусский цуд». Керує «Бараной», як и белорусским цудом у литовской столицы фольклористка и спевачка Святлана Чакушка.
5: Мы решили покинуть назву «Белорусский цуд» как назву чего-то более широкого, чем просто спевный гурт. Бо бывает такое, что у нас есть люди, которые, там, например, не хотят идти, не могут покуль что спевать на концертах, тем больше, как бы, есть некоторые планы организовывать, мовчимо, там, раз на месяц некие больше гульные спевные встречи под некие святы, как приходили люди, которые хотят просто поспевать, поэтому мы решили размежевать особенно деятельность, которая накрывана именно на больше профессиональное развитие, на выступление, на презентацию белорусского фольклора.
3: Новый фольклорный гурт «Беларуса у барана» и больш пошыраный спевный фольклорный коллектив «Белорусский цуд» выступают на сценах не только у Литвы, але и у Польши и Латвии. Кулинарные рецепты от белорусских литераторов. У давецтве «Каучах» вышла книга под шот «Кухня белорусских литераторов». Авторка-укладальница Катерина Борисенко собрала 50 рецептов от белорусских литераторов и литераторок, поведомляя «Белолит.Инфо». Кожный авторский рецепт оздоблен иллюстрацией. Так можно сготовать мясо уежное с грибами да гародниной от Татьяны Борисик, бабку от Сергея Хареевского, солянку от Сергея Календы, печеную курицу от Олеся Калмоцкого и многих інших. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такая восьмачна была у нас апошняя навіна у навінах. Добрага вечора, жадаю, гэта беларуская радыорацыя. Пра надвор'е колькі слову, здаецца, зараз забыла стучаны, гэта дажы да навальніцы па крысе адышлі на Гарадзіншчыну, там яны месцамі шчыруюцца. Тэмпература паветра ўначы чакаецца плюс 10-12. Зараз каля плюс 20 у Лідзе, 17 у Гародні, 18 у Беластоку, 24 у Хайнаўцы, ну і таксама 26 у Берасі. Брэсте, 27 у Пінску. Як бачна па температуры паветра, там, дзе навальніцы збілі ў паўночных частках нашага памежжа, то вось на Берасцішчыне грэха навальніцаў не было. Паўднёвыя, месцамі паўднёва-заходні вецер ад 5 да 9 метраў за секунду, ну і таксама павышаецца падчас навальніцаў. Нязначна паніжаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца. Пераменная воблачнасць заўтра, пераважна па паўночна-заходняй частцы, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніца. Ну, температура паветра заўтра плюс 23-25. Ну і таксама заўтра парывісты вецер, месцамі парывы нават да 15-20 метраў за секунду, так на заўтра гучыць прагноз. У студыі беларускага радыё «Рацэ» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару, да новай сустрэчы.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси. На хвалях «Радио «Рация».
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 5 траўня.
1: Аперацыя па ліпасакцыі ў Барысаўскай радзільні. Пра што гэтая гісторыя?
7: Інстытут, які павінен займацца рэпрадуктыўным здароўем і ў тым ліку паказваць жанчынам і аўтарытэтна пра гэта гаварыць, што гэтыя змены натуральныя.
6: Парад у бункеры. Ці паедзе Лукашенко ў Москву?
8: Лукашенко ўжо які раз праклінае сябе за тое, што ён апынуўся вось у адным акопе з Пуціным.
1: Што трэба, каб у Беларусі спыніліся рэпрэсіі?
9: Адзіная рэальная ўмова, каб гэта спыніць. Гэта змена рэжыму.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: Словацкі прэм'ер Роберт Фіца, які рваўся наведаць парад у Маскве 9 траўня, перадумаў ісці на парад.
2: На ту бок у Маскву ён едзе для кароткай сустрэчы з Пуціным. Перадаць падзякі нашчадкам савецкага народу за вызваленне Славаччыны ў 1945-м. Аднак на мерапрыемства не пойдзе.
1: Але, магчыма, не пойдзе і сам Пуцін, бо Зяленскі жорстка жартуе. Маўляў, украінскія дроны з радасцю возьмуць удзел у свяце перамогі. А вось Александр Лукашенко збіраецца, хаця яму, імаверна, таксама страшна.
2: Ці паляціць? Пра гэта і пра сёлетні парад у Маскве ў эфіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Думаю, што паляціць, ну, Лукашенко ж увогуле сябе малюе такім смелым, ён нібыта пад бомбамі ў Белградне, калі да Слабадана Мілошавіча лётаў. Хаця, я думаю, там была пэўная дамова, і натаўцы ведалі, што ляціць урадавы самалёт і не збіраліся яго збіваць. Але я думаю, што трошкі яму ніякавата пры ўсім пры тым. Таму што Зяленскі, дарэчы, учора ці сёння патроліў Пуціна, сказаў, што парад скарочаны ў Маскве, ну але украінскія дроны могуць праляцець над Красной плошчай. Так што я думаю, што ён, так бы мовіць, проста бярэ на понт у гэтым выпадку. Бо ўсё ж такі, тут я нагадаю, Пуцін яшчэ Трампу пазваніў і заручыўся ягонай згодай на такое перамір'е. І таму Зяленскаму ўжо кідаць выклік Трампу неяк не выпадае. Хаця Бог ё ведае, цяпер апошнім часам ён сябе дзёрзка паводзіць. Ды не толькі апошнім часам, ён не надта цвёрды арэшак, карацей, і для Трампа. Таму ўсякае можа быць. Нічога нельга выключаць. Я думаю, што Лукашенко ўжо які раз праклінае сябе за тое, што ён апынуўся вось у адным акопе з Пуціным і ў прамым і ў пераносным сэнсе, і цяпер ад гэтага ўсё болей дыскамфорту. Бо Зяленскі і Пуціна палохае, і Лукашэнку палохае. Так што трошкі няўтульна ім будзе там на Красной плошчы. Як мы бачым, большасць нават такіх Пуцін-ферштейраў, так бы мовіць, заходніх, яны не рвуцца туды, акрамя, здаецца, славацкага прэм'ера Фіца. Так што будзе маленькая кампанія некіх напалоханых дзядоў.
1: Уладзімір Зяленскі такі перайграў Пуціна, заявіўшы, што Украіна абвяшчае перамір'е з нагоды 9 траўня ўжо за поўначы 6 траўня і гатовая яго працягваць і найдалей, бо не зацікаўлена ў вайне. Мы будзем дзейнічаць люстэркава, пачынаючы з названага моманту, сказаў украінскі прэзідэнт.
2: Ці пойдзе Расія на гэтыя ўмовы, даведаемся ў самы бліжэйшы час. А пакуль паслухаем бачанне сітуацыі з 9 траўня Вольгі Лойка, галоўнай рэдактаркі выдання «План Б».
4: Сейчас 9 мая – это день вызова. Да, потому что, ну, конечно, это был день победы изначально. Я помню еще этот день победы здорового человека, да, когда со слезами на глазах, когда никогда больше, когда с ветеранами, без детей в пилотках, без торта в форме танка, без вот этого всего победобесия совершенно дикого, да, без «можем повторить», когда это было действительно со слезами на глазах. Ну, сейчас… Сейчас это день вызова, да, когда хотелось там, что мы там планировали освободить, в смысле России, да, ну, ничего у них не получилось освободить, в Запорожье там вообще все не очень хорошо для них складывается прямо сейчас, вот, и поэтому, знаешь, это вот день такой будет очень знаковый, очень показательный, день беспомощности, день, когда для того, чтобы сказать, что мы страна-победитель, вам придется отключить полностью интернет, белые списки, смски, ну, серьезно, вы хотите сказать, что вы победители, для этого вам надо полностью без связи оставить 10-миллионную Москву? Вы победители. Ну, я вас поздравляю, да? Если бы для того, чтобы об этом просто заявить, да, сократив парад абсолютно до минимума, да, сократив количество гостей примерно до двух, видимо, в бункер просто больше не помещается и больше никто ехать не хочет, да?
2: Ты имеешь на увазе Александра Лукашенко и Роберта
4: Фицо. Да. Ну, хоть как. Если сейчас Фицо там не отговорят, вот, а может, наоборот, задание какое дадут.
2: Я покуль Литва не дозволила ему.
4: Так он уже сказал, что, может быть, через Польшу авто поедет. Да. Можно было лететь южным коридором, но там вот через Венгрию вот туда. Но, слушай, там вокруг Черного моря всякая ерунда происходит. Там, не знаю, как там лететь, да, там Туапсе еще догорает, вон, Вот, поэтому он сказал, что, возможно, поедет на автомобиле. Вечерней лошадью можно выезжать, вот, уже, вот. Из Еревана, кстати, можно прямо так как-то начинать.
2: На перекладных.
4: Да, на перекладных, абсолютно, фликсбас. Вот, наверное, там должен ходить. Ну, в общем, праздник такой получается очень сомнительный. Ну, посмотрим.
1: Журналистка Ольга Лойко и политичный аналитик Александр Класковский поразважали про парад у Москве на 9 травня. Ці поедет туди Александр Лукашенко и ці боится ён погроз Владимира Зеленского.
2: А теперь про то, что будет далее у программы «Евразум».
1: Что треба, каб у Беларуси спынилися репрессии.
0: Одинная реальная умова, каб гэта спынить. Гэта змена режима.
2: Сустранимся после новин шоу-бизу.

На Еврорадио новини шоу-бизу. Спевачка Бритни Спирс заключила сделку со следствием, признавши вину у неосторожным кировании у нецвярозым стане. Гэта дозволить ей позбегнуть тюремного зняволення. Про гэта поведомляет The New York Times. Спирс было предъявлено обвинувачванне у кировании автомобилем у стане наркотичного и алкогольного опьянения. Спевачку приговорили до 12 месяцев турмы умовно, а так само призначили трехмесячную программу лечения от наркотичной залежности и штраф у померы $571. У 2007 годе она уже проходила лечение у центра Crossroads, заснованным музыком Эриком Клэптоном. У 2008 годе на фоне судовой спрэчки с былым мужем Кевином Федерлайном товачка двойче была шпитализована, после чего над ей усталявали опеку. Universal Pictures выпустила трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм поводле поэмы Гомера выйдет в прокат 17 липеня. У ролику показали «Одиссея» у выконанні Мэтта Деймона, який вертается с Троянской войны до дому, у Итаку, где он повинен выратовать жонку и сына. Роберт Паттисон з'являється у трейлеры у образе Антиноя, який спробує захопить трон Итаки. У фильме так само сыграли Шарлиз Терон у роли Калипса, Энн Хэтуэй у роли Пенелопы, Том Холланд у роли Телемаха и Зиндая у роли Афины. Здымки «Одиссеи» должились полгода, с лютого по жнивень. Здымочная группа побывала у Марокко, Греции, Италии, на Мальте, у Шотландии и Испании. Завершились здымки у Лос-Анджелесе. Судовый конфликт помеж Блейк Лавли и Джастином Бальдони завершился. Баки подписали мировое погоднение, позбегнувши судового разбору на федеральном узровне, який повинен был початься праз два тыдни. Конфликт помеж Лавли и Бальдони разгорелся после того, як яны працавали разом над фильмом «Усё скончится на нас», який вышел у жнивні 24-го года и собрал у прокате больше за $350 миллионов. Лавли подала скаргу у Департамент громадянских правов Калифорнии, обвинувавши Бальдони у недоречных и непожаданных поводинах и спробах сапсовать ее репутацию. Сама Лайвли после решения суда опубликовала у соцсетках пост, у яким заявила об своей перемозе. Вы слухали новини шоу-бизу? Заставайтесь на Еврорадио.

0: оккупированных территорий. Мы подали коммуникации у Международный криминальный суд. Позднее у парламентской ассамблеи Совета Европы принимаются резолюции, где вырешаются питания отказности за это. И уже как член юридического комитета парламентской ассамблеи Рады Европы я могу на базе этой экспертизы и правового анализа уносить правовые поправки в ответный документ.
1: Так само у рамках деятельности Народного антикризисного управления Павел Латушка с командой протягивает рыхтовать и иншие экспертные доклады. Белорусская ассоциация политвязня удоволя рыхтуется отзначить день парит изневоленных. У нас есть сталый с 2023 года формат, який застается актуальным и сюлета, расповел представник инициативы Олег Кулеша.
2: Формат у нас застаецца аднолькавы, пакуль не выйдзе апошні палітвязень. У нас будзе акцыя выглядаць заўжды, як задумана яшчэ была з 23-го года, дзе будуць людзі самі прымаць удзел у акцыі і непасрэдна самі будуць ствараць нашу кампазіцыю.
1: Час і месца правядзення акцыі асацыяцыя плануе паведаміць бліжэй да падзеі. От початку планового навучального сбору с военнообязанными, призначенными для комплектования территориальных войск Лидского района Гарадинской области, поведомила пресс-служба Министерства обороны. По известных Министерства обороны основная увага будет надаваться отпрацовке задач территориальной обороны подразделениями территориальных войск совместно с территориальными органами внутренних справ и доброохотниками народа. Ополчення. З середини студеня по середину сакавіка гэтага года у Беларусі па даручэнні Александра Лукашэнкі праходзіла раптоўная праверка боегатоўнасці ўсіх відаў і родаў узброеных сіл у абыход Міністэрства абароны. А ў канцы студеня Міністэрства абароны ініцыявала уласную планавую комплексную праверку боегатоўнасці вайсковых частак і падраздзяленняў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск прэс-гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы чакаецца тэмпература плюс 10, плюс 14 градусаў, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Заўтра пераменная воблачнасць, вецер пераменных напрамкаў 4-9 метраў на секунду, магчымы кароткачасовы дождж, тэмпература паветра на Беласточчыне і Гарадзеншчыне плюс 23-25, на Берасцейшчыне плюс 25-27 градусаў тепла.
5: Я прыду да цябе на вяселле! Я возьму с собой пистолет, хотя ты его и не запрашивала.

0: Радио Рація.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Старонку Статкевича у Фейсбуку признали так званой экстремистской. Фонд БАЕСОЛ распачал традиционный летний сбор для детей политвязнев. Центр белорусской культуры у Белостоку запрашивает на белорусский перформанс.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Политик Микола Статкевич разместил у своем телеграм-канале фотографию решения о признании его сторонки у Facebook экстремистскими материалами. Решение принял суд Ленинского района Городни. Заяву прокуратуры разглядала судья Ольга Шуманская. Как выникает из решения, на сторонке Статкевича у Facebook выявили посылки на интернет-ресурсы, признанные так званными экстремистскими материалами, позднее за публикацию этих посылок. Таким чином суд проигнорировал основное правное положение об том, что закон не имеет зворотной силы. Например, по воле решения суду у вину Статкевичу поставили, что 31 травня 2020 года политик опубликовал у своем аккаунте посылку на интернет-ресурс, признанный экстремистскими материалами, решением суду Чыгуначнага району Гомля от 1 лютого 2023 года. Первые выники исследования «Подлик белорусов и белорусок свету» презентовали у Варшаве подчас тематичной конференции. Как рассказал керовник Института безпековых исследований имя Костюшки Вадим Мажейка, выучение проводилось совместно с народными амбассадами. Говорит Вадим Мажейка.
4: Зараз эта конференция – махшимость для всех нас, разных краинов, собраться. И, как мы казали с коллегой в нашем исследовании, зараз 26-й – это год того, когда белорусы русская диаспора от пошуков себе, от такого вот переезда переходит до кропки сборки, замацавання. И, соответственно, эта конференция, это так само махшимость для диаспоры замацавать свои сувязи.

0: когда в 4-й комбинате нас отправили туда, это 26 апреля случилось, а мы уже 20 июня там были, от 4-го комбината. И меня уже ночью приезжают забирать. Вот. Ночью приехали, а жена говорит, так муж уже там, а не как там.
1: Его не спрашивали, какое твое здоровье, что у тебя за здоровье, как у тебя за здоровье.
2: Мина.
1: Вперед.
0: Не хочешь, увольняйся, не хочешь так.
1: Вырваться оттуда, даже справки, у кого-то были справки, какие-то несостояния здоровья, то-то. А оттуда, давай на замену.
3: Вертолетчики, так они падали, эти вертолеты, у сам горячее, вот, у поломя и тому подобное. Я офицер был, в настоящее время на группе.
4: Беда гора, а беда гора злучає людей, обуджає, не глядячи на то, що це і, може сказати, так сказать, знищальна беда. Білорусів знищилося, неймовідомо, скільки мільйонів знищається, може бути, щоденно, дякуючи цій навалі. І кожен год люди розуміють, що треба змагатися, значить, з цим чорнобильським Чорнобильської навали своїм протестом. Бо коли мовчати, не відстоювати свої права, то можна і сканати ще дотерміново.
5: Ті мої спогади, це коли мені було 16 років, я узнав тоді, в 86-му році, що произошла катастрофа ядерна. Я знаходився в це время недалеко від Гомеля на річці, і пам'ятаю, як ця туча йшла чорна. Радиоактивная туча, потому что там осадки в реке выпали. Потом мы увидели множество, в Гомельском районе мы увидели множество мертвых коров. И сразу же поняли, что что-то не так. Случилась огромная трагедия, там уже потом узнали, но еще в силу своего 16-летия не до конца осознавал.
6: Я ж тех самолетов не видел, которые разбивали облако. Надо мной тушка была желтая, это я видел. Необычная тушка. Это я видел, да. Из нее пошел дождь на нас. А мы сидели раздетые. А потом мы уже надели майки.
7: Мой маленький ребенок, она еще тогда была в колясочке, лежала прямо на улице под этим дождем. Власти не сказали ни единого слова. Ни единого слова, буквально. А была, значит, демонстрация, шла демонстрация. И шел вот этот вот ядовитый дождь.
6: Приехал, я уже в Минск приехал, пошел на работу, а тогда уже доведался. Там мне на работе сказали, что случилась авария на Чернобыльской АЭС. Все предупреждали, что надо форточки закрыть было бы, колодцы закрыть.
8: Разумею, что была хусня такая, я разумею, что народ пострадал, никто не ведал, что там отбывалось. Думала об тем, что очень хорошо, что у нас есть интернет, и мы ведаем, что отбывается. А тогда никто не ведал. Люди шли, как мы сегодня шли на парад.
7: Ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио ничего конкретного не говорилось абсолютно. Люди просто доходили фактически своим умом до того, что все-таки случилось на нашей земле.
4: Наибольше абурально, блюзнерско. То, что у первый день Чернобыльской навалы никто из керовников ни Белоруссии, ни былого СССР не взял на себе батьковской мужности, христианской отказности сказать просто людям в очи. Здарилась беда. Ну что ж, ты уже тут не поправишь. Ратуйся, как можно ратовать треба людей. Особливо молодые, молодое поколение. Треба ж было бить во все звони, сказать, не выходит на демонстрации, не выходит на гулянки, на першомайские шести, не купаться, не есть рыбу с Припяти в этот час.
5: И я уже когда женился, и моего ребенка отправляли в Италию, во Францию, на Кубу, в Германию, ну, в Австрию отправляли туда отдыхать, на выздоровление. Вот. И все это продолжалось. Были продукты дешевые, даже какие-то там чернобыльские платили деньги. Медицина была настроена, строились радиологические институты. Институт в Гомеле построили, клиники построились.
9: Я как сказал один умный человек, мы не отримали эту землю в спадщину. Мы позычили ее у наших детей. Мы дякуем тем, кто не дал себе это забыть. Наставникам, журналистам, волонтерам, диаспорам по всем свете. Усим, кто десятигодиями сбирал допомогу, проводил доследования, подтримливал потерпелые семьи. их настойливость доказывая, географія не роз'єдновує, коли нас єднає спогада.
2: Винне було недбальство. Отаке тупеле радянське недбальство. Непризнання своїх помилок і взагалі помилок. Було в першу чергу бажання скрити помилку, а не вирішувати.
10: А обвинувачували, може бути, Горбачова, цінника політика того часу, цінника функціонера, що чула?
2: Ну, я тоді малий був, я навіть не знав, що такі люди живуть, тому і не знаю. Я думаю, що так.
10: У вас у сім'ї були ліквідатори ШАЕС?
2: Так, у мене батько був ліквідатором.
10: І він ще живий?
2: Ні.
10: Ці була у його ніякої довідки, ці посвідчення ліквідатора?
2: Так, так, було.
10: Що не було логати сім'ї?
2: Ну, тоді там щось, там їздили на море безплатно, безкоштовно, на гори їздили.
6: Всі питання тепер треба к Горбачову. Горбачов був тоді головою государства. В 86-му році ще не розвалився Совєтський Союз. Його треба судити, прежде всього, його лично, як преступника. Тому що він утаїв від народу біду. Что от нее надо было защищаться всеми силами.
5: Кто виноват, что произошло? Ну, я насколько знаю, это же Чернобыль. Вы понимаете, я даже в свое время работал в медуниверситете в Гомельском. И знаю, что там в Чернобыле были результаты учений. Там произошла эта техногенная катастрофа. Это не авария, это было... Или сделали это искусственная авария. Ну, вернее, осознанно было. Виноваты, ну, хоть это самое. Виноваты власти, конечно, советские власти. Потому что я знаю, что... Они хотели провести точно такие учения еще на Балаковской АЭС. Но директор той АЭС, он отказался, Балаковской, он отказался проводить, его сняли за это, но чуть не посадили, но сделали тогда же в Чернобыле. Это же вот техногенное, это, ну, учения эти провели.
11: Нас, белорусов, кинули, соседи наши, я маю на увазе, былого СССР, из России, один на один с Чернобыльской навалою. А наші керівники, так Слинько згадився на те, що і самі випутаємося з біди чорнобильської.
3: Я інвалід Чорнобиля. Пенсію отримую. Пенсію урізають. Все мало грошей і грошей.
12: Лукашенський режим став для Білорусі другим Чорнобилем. Але відрізнення від радіації, він покрив усю територію нашої країни. 26 красавика 1996 года в Минске отбылась демонстрация на 10-й угодке аварии. На ней, кроме лозунга «Шанование от вяров Чернобыля», еще гучнейшими были антиурадовые промовы. Демонстрация скончилась кривавыми сутычками с милицией и разгоном на толпу. Именно той знакомитый чернобыльский шлях стал увособлением сопростояния белорусского народа с тиранией Лукашенко и огонных подкаемцев.
9: Сегодня, про 40 годов, нам потребная смелость глядеть в очи сучасности. У Беларуси плануется будовництво другой атомной электростанции. А на территории нашей страны размещена российская ядерная зброя. Злочинные режимы Путина и Лукашенко робят нас закладниками ядерного апокалипсиса.
13: Ребятам в погонах, они им дали справочки, тогда в то время они имели там какую-то льготу, туда взял. А мы только получили в 91-м году, хотя мы были в Брагинский район, в июне месяце уже эти леса стояли, уже все, они уже севые.
14: Глубина в том, что он действительно принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС в период с 10 июня 86 по 10 октября 86, и в соответствии с постановлением ЦК КПСС Совета Министров имеет право на льготы при получении жилья, места для ребенка в детском саду, яслях и санаторно-курортное лечение.
5: До того времени, пока не пришел Лукашенко со своей властью, потихоньку он начал отменять все. Уже детей не отправляют на оздоровление. Нас сейчас вот за время правления Лукашенко, оказывается, каждый третий белорус уже даже этой власти не скрывают. Но и похоже, что это и то неправда. Каждый третий белорус заболевает онкологией. И я вот в том числе тоже заболел. Переболел раком, у меня была даже группа, вторая группа, сняли мне эту группу. Ну, как мне врач сказал, это тебе политически мотивированное решение.
13: Бондажевский Юрий Иванович, да, я его лично знал, очень хороший, очень высокопорядочный. Его обвинили, он вел программу по Чернобылю, он с его помощью открыли Чернобыльский радиологический институт в Гомеле. Вот, выделены были огромнейшие деньги.
15: Когда Лукашенко пришел к власти, этот институт закрыли, деньги украли, всех пересадили, разогнали, его обвинили в том, что он взял взятку у студента $20. Ну, но это же чушь, конечно. Дали ему 8 лет. Потом, и он выступал против Чернобыля. По его программе, там, он вел программу, чернобыльскую программу. Оказалось, что в Гомеле жить нельзя. Не то, что там где-то. Вот. А у нас в Гомеле, мало того, и прилежащих там ветки, детям, ветковским детям, удаляющие это видное железо прямо еще от рождения.
3: И не дай бог! Вот стучу по дереву, не дай бог, еще не дай бог случится, кто поедет там
16: никто
3: туда?
16: Никто не поедет, я не поеду.
3: Кто нет. поедет?
17: У меня потеря трудоспособности 25%, 5-6 годов заболевания связано с работой на атомной электростанции.
16: У меня легкие, у легких было обнаружено через 7 лет ядерная пыль, мне мыли их через 7 лет. Вот, сейчас что? Получается, прошло 5 годов, они говорят, что, а вам что, стало легче? Я говорю, нет, не легче, уже сердце, не раз легкие, не хватает кислорода, увеличивается сердце, мышцы, ну, само сердце, увеличение пошло. Давление подвышается, старость, вот я уже молодой, но уже старый. Вот уже я на этаж четвертый, я уже задыхаюсь, чтобы понять, задышка. Вы здоровы, все. Вот вы...
18: А когда вам дали эти ордены, эти медали?
16: Это дали мне,
18: говорится,
16: как награда нашла героя. Когда была перерегистрация ликвидаторов, перерегистрация, когда была, подожди.
18: Мне дали в 95-м.
5: Отменили все льготы. У меня вот удостоверение чернобыльца, но оно уже ничего не влияет, ничего не дает. Вот детей не отправляют, никуда не отправляют, уже на оздоровление.
16: Мне болят колени, мне болят суставы все. Пойду в поликлинику, зато выписали мазь, помазали. Вроде стихло, прошло время, опять болит. Вот я не могу, я вот выйду, моя хозяйка, жена говорит, а что так идешь, как дед? Я говорю, а мне руки, мне болят суставы.
18: Заболели, приходишь выписывать лекарство, которое нам якобы гарантировано бесплатно. Она говорит, так, это нету, а вот это вот, то, что хорошее, а это, говорит, у нас Минздравом запрещено вам бесплатно выписывать, только за деньги. Пожалуйста, вот и лечись.
9: Мы говорим правду про наступство. Белорусская земля, наши лесы, реки, города и вёски приняли на себе наимощнейший удар катастрофы. Яны у личбах статистики и у соправдных человечих лёсах. А сегодня и у наших голосах. Память потребная не только для смутку, она потребная для отказности. За здоровье, за природу, за культуру правды и взаимной поддержки.
5: Лукашенко уже до того обнаглел, что объявляет земли критически брошенные, которые должны уже, ну, должны устанавливаться тысячелетия. Он уже объявляет их чистыми, эти районы, и уже 1000 принял указ, подписал о введении в оборот, все в оборот, 1300 гектар, непосредственно относящиеся к Чернобыльской зоне. Мы и так уже кушаем, все время вот кушали эти продукты, выращенные на зараженных землях, а сейчас уже прямо непосредственно, это специальное уничтожение народа. Это...
19: Поважанные организаторы мероприемства, удельники митингу. У відповідності з рішенням Мінгарвиконкама вам було дозволено проведення митингу до 20 годин. Своїми діяннями ви порушаєте рішення Мінгарвиконкама, з яким цілком згодилися. Переконавчо просим розвестися. Уважаемые організатори мероприятия, участники митинга.
20: Думают только некоторые керовники про свою шкуру власную, про своих семейников, они думают про народ, який треба ратовать. Ну и тому же народ ратуется, як можно теперь. Дякую тим замежним місіям, які допомагають не ратовать наших дітей, внуков от этой навали. Дякую, низкий поклон тим доброчинним організаціям Західної Європи, які допомагали, допомагають і будуть допомагати, треба думати. Сябрам польським, які так само переживають за нас, за нашу бяду. Я думаю, хапіло гэтай чернобыльскай бяды

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У анексованном Крыме скасовали парад на 9 травня. У Армении затримали белоруса за агульной базы вышуку. Новый суд над политвязнем Веромеевым.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Российские улады анексованного Крыму скасовали парад 9 травня с меркованием безпеки. Керовник оккупационной администрации Крыму Сергей Аксенов заявил, что на полуострове скасовывают не только сам парад, але и акцию «Несмиротный полк». Это решение органа улады, продиктованное меркованиями безпеки, написал Аксенов. Скасование параду у Крыме уже не первое на передадении 9 травня на территориях подконтрольных Москве. Ранее про скасование урочистых святкований и местовых парадов обвестили у Новгороде, Воронеже, Саратовской области и Чувашии. А кроме того, смены датычатся и Москвы. У российской столицы парад проведут без уделу войсковой техники. У першиню от 2007 года. На армянской меже затримали белоруса, який ехал с Грузии наземным шляхом. Белорус приехал в Армению с Грузии 3 травня. Тут его затримали, бо он значился у агульной базе вышуку Украины у СНД. Про то, как зареагировала белорусская супольность Армении, расповедает активист Змитер Гринкевич.
4: Что, как только человека затримали, в часе наших армянских белорусов звернулась женщина и попытала, что робить, мог кто подкаже, яких адвокатов, правозахисної організації. Інший мій знайомий білорус одразу її кинув Хельсинський комітет спасибо з телефонами со всім. Потім я спитав, як що відказались Хельсинська. Яна сказала, що так, все, пішли працювати.
3: По словах правоохоронця Романа Кисляка, хлопцю була оказана усебакова допомога.
5: К щастю, к этому случаю подключились юристи об'єднаного підходного кабінету і офіса Світлани Тихановської. У нас є такий механізм оповіщення о случаях задержання. Возможно, там угроза экстрадиции или депортации. У нас есть такой механизм, он был создан. Ну, к счастью, вот ночью человек был освобожден под стражей. Дальше будет решаться вопрос о том, чтобы снять запрет на выезд. Единственное, что я хочу через вас попросить белорусов, если они визаранятся, выбирать это не выходной день, а будний.
3: Правооборонцы так само попереживают, что в Беларуси и Армении одинная междержавная база вышуку у межах СНД, тому оппоненты белорусов.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 25 лютого 1973 года. Наша вёска лежить на południowy wschód od Białostoka. Nazywается Dubiażyn. U czas wojny село było doszczętu spalone. Nie zostało się ani jednego doma, a dny ruiny i popieliszczy. Прошло 28 год. Стала вёска на ноги. Отбудовалася и стала хорошей, як была колись. Простенькая улица, самоходы ездят, як у Варшаве. Коли отбудовалися ранее свои дамы, почали думать и про культуру. Почалися всяли сходы, почали говорить о том, как побудовать светлицу. Не помню докладно, в яким годе пошли такие размовы. Собрали навод гроши, але ничего тогда не вышло. С той светлицы гроши развели. Вели, а святлицы, как не было, так и не стало. Почала зашиваться молодь каждую в свою хатину, и просто не было, что робить у долгие вечеры. У приватных хатах, у великой громаде ничего ж не зробишь. Прошли годы, знову неяк собрались селяне из нашей вёски, знову радять, говорять об тем, кому мы сами взялися зробить святлицу. Тады говорили, и повет поможа. Зышлися за тим мужчины нашого вязкового майстра и столяра у Степана Павлючука у хаті. И он говорит, давай покажем селу, что мы и наши жонки мають у голове. Усі мы еще молодые, як побудуем святлицу, пойдем и сами еще станцуем гэтую белорусскую польку. Рашили робить, выбрали комитет будови святлицы тады ж у хаті Павлючука. Увайшли в його Марія Хмур, Ольга Ярасимюк, Софія Верчук, Петро Павлючук, а з молоді Романюк, Олександр Романюк, Ірка і Шимчук Валя. З цих людей вибрали старшиню і касіра. Старшинею став Аверчук Петро. Касіром Павлючук Степан. Довідавшися про таке діло, давай і я допомагати. Прочули мы, что в Белостоку можно достать хату с разборки. Я, Степан Павлючук и Петро Аверчук поехали ладить справу в Белосток. Не удалось нам тады. Мы давай до наших уладу повет. Послухали нас в отделе культуры и кажут, починайте, мы вам усими силами поможем, бо в такой вёсце, как ваша, треба зробить культурный центр. Доведалися мы, что наша старая школа в селе будет закрыта, и что учиться в ёй уже не будут, бо можа завалиться. Дык мы знов едем у школьный инспекторат. Идем до пана Татарчука. Инспектор каже, не достанете той школы, бо ничего с того будинка не зробите. И он пойдет на распалку. Я ему, пане инспектор, наш майстер уже тую школу общупал. Обстукав, зробим. А он свое, что не, мы все ж не отступаем. Стоим у дво со Степаном Павлючуком на коридоре. В президиуме Повятовой Рады Народовой в Бельску и думаем, что далее робить. Голова кружится и не ведаем, як уже и говорить. Аж тут выходит инспектор на коридор. Мы знов до его. Пане инспектор, мы хочем от вас опошнего слова. И он тогда нам сказал почекать на коридоре, а як вышел уже другий раз почули, что отримаем старый будинок школы. На другий день мы всем селом, молодые и старые, приступили до разборки. Працевали весело и за один день будинок разобрали. А мужчины на плечах перенесли его на другий бок в улице. На наступный день одразу почали будовать. Збирали гроши, по 300 злотых с кожного господара. Уседали и за 11 дзён поставили мы великую и пригожую святлицу. Пару месяцев, як повстав у нас хор, сам співаю и приходжу на кожную репетицию. Скажу вам по щирості, люблю працавите життё, люблю з людьми не расставаться і з нашей белорусской песней. Написав Миколай Романюк, син Яфима.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гартав читав Ян Мордень.
0: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 травня 1972-го народился Дэвін Таунсенд, канадский спевак, гитарист и продюсер. Жанром, характерным для ягоных композиций, является прогрессивный рок и метал, хоть музыка не обмежевывая себе рамками некого одного накерунку у музыцы. Ягоные творы схильные уплыву многих жанров, сярод яких эмбиент, хард-рок, индастриал, кантри, трэш, дэс, блюз, джаз да и иншие. Дэвін является засновальником коллектива «Strapping Young Lad», Дэвін Таунсенд Проджект, The Дэвін Таунсенд Бенд, ти просто Дэвін Таунсенд. Ось так стипла.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. У анексованным Крыме скасовали парад на 9 травня. У Армении затримали беларуса за агульной базы вышуку. Новый суд над политвязнем Веромеевым. С новинами Валя Лаевская. Российские улады анексованного Крыму скасовали парад 9 травня с меркованием безпеки. Керовник оккупационной администрации Крыму Сергей Аксенов заявил, что на полуострове скасовывают не только сам парад, але и акцию «Несмиротный полк». Это решение органа улады, продиктованное меркованиями безпеки, написал Аксенов. Скасование параду у Крыме уже не первое на передадении 9 травня на территории подконтрольных Москве. Ранее про скасование урочистых святкований и мясцовых парадов обвестили у Новгороде, Воронеже, Саратовской области и Чувашии. Акрамя того, змены датычатся и Москвы. У российской столицы парад проведут без уделу войсковой техники. Упершиню от 2007 года. На армянской меже затримали беларуса, який ехал с Грузии наземным шляхом. Беларус приехал у Армению с Грузии 3 травня. Тут его затримали, бо он значился у агульной базе вышуку Украины у СНД. Про то, як зареагувала беларуская супольность Армении, распавядає активист Змитер Гринкевич.
3: Что я, как только человека затримали в чате наших армянских беларусов, звернулась женщина и попытала, что робить, мог кто подкаже, яких адвокатов, правозахисної організації. Інший мій знайомий білорус одразу її кинув Хельсинський комітет спасунку з телефонами со всім. Потім я спитав, як що відказались Хельсинська. Яна сказала, що так, все, пошли працювати.
2: По словах правоохоронця Романа Кисляка, хлопцю була оказана усебаковая допомога.
4: К счастью, к этому случаю подключились юристи об'єднаного переходного кабінету і офіса Світлани Тихановської. У нас є такий механізм оповіщення о случаях задержання. Возможной там угрозы экстрадиции или депортации. У нас есть такой механизм, он был создан. Ну, к счастью, вот ночью человек был освобожден под стражей. Дальше будет решаться вопрос о том, чтобы снять запрет на выезд. Единственное, что я хочу через вас попросить белорусов, если они визаранятся, выбирать это не выходной день, а будний.
2: Правооборонцы так само попереджвают, что в Беларуси и Армении одиная междержавная база вышуку у межах СНД. Тому оппоненты белорусов русских уладов, которые уезжают на армянскую территорию, находятся в зоне рызыки. Новый суд над политвязнем Веромеевым. 22-годового политвязня Илью Веромеева осудили за так званое злостное неподпорядкование администрации колонии. Про это поведомляет Гомельская весна. Який термин призначили, покуль невядома. У лютым 2022 года Илью Веромеева затримали после ягоных закликов у мясцовым чате оказать супротив войне России супроть Украины. Его ранее осудили на 6,5 года изневоления. КДБ включил его в спис особов, датычных до террористичной деятельности, а МУС – у спис экстремистов. Отбивать термин его накировали у Бобруйскую колонию номер 2. А уже у ближайшую пятницу, 8 травня, у Кракове отбудется встреча с былым

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.